0: Merci beaucoup.
1: Добрые и душевные на Дорожном.
2: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Водитель, помни, впереди дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

твои глаза, тени на потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Дорожное радио.
1: Нет, жизнь не только

Дорожное радио. Тихвин 102.6 FM.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

Мне надо было все потерять, и надо было просто понять, ведь я любил тебя, как никто другой.

из нас на свете есть места, куда приходим мы на миг отъединиться, где память, как строка почтового листа.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Здравствуйте! С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в пути!

Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни. Дорожное.

Дорожное радио. Тихвин 102.6 FM.

0: радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

0: Погода на Дорожном радио.
1: Доброе утро. Сегодня, 6 мая, в Петербурге существенных осадков не ожидается. Температура воздуха около 5 градусов тепла. Днем столбики термометра поднимутся до плюс 13. Ветер западный умеренный с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, что в пределах нормы. По области сегодня ожидается от 11 до 16 градусов тепла. Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио вместе в пути.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В минувшую полночь вступил в силу объявленный Украиной режим тишины. Минобороны России ранее сообщило, что по решению президента Владимира Путина перемирие с Украиной объявляется 8-9 мая. Если украинская сторона будет в этот период атаковать Россию, российские вооруженные силы нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева.
2: Мир.
1: Перемирие на Ближнем Востоке очень шаткое. Как утверждает портал Axios, чиновники США и Израиля считают, что американский президент Дональд Трамп может приказать возобновить операцию против Ирана на этой неделе, в случае, если стороны не добьются прогресса в переговорах. Сейчас США проводят операцию «Свобода» по выводу судов из Ормузского пролива. Тем временем Иран ввел свой новый порядок прохода судов через Ормузский пролив. Суда, планирующие пройти через этот водный коридор, получают от иранской администрации Персидского залива электронное письмо с правилами транзита. После выполнения требований им выдают разрешение на проход. Об этом сообщает телеканал «Пресс-ТВ».
2: Россия.
1: У Минтранса новая инициатива по парковкам для многодетных семей. В настоящее время право бесплатной парковки предоставляется на один автомобиль в такой семье. Ведомство предлагает предоставить бесплатную парковку для двух автомобилей семьи, в которой воспитываются четверо и более детей. Соответствующие изменения в методические рекомендации по управлению парковочным пространством в российских городах планируют внести до 30 июня.
2: Транспорт.
1: В Узбекистане запустили новый скоростной поезд. Он следует из Ташкента в Хиву. Семивагонный состав разгоняется до 250 км в час и преодолевает весь путь за 7,5 часов. Поезд будет ходить 3 раза в неделю, стартуя около 7 утра по местному времени. Состав разработан компанией Hyundai Rotem. В Узбекистане поезд назвали Джалалидин Мангуберди. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Погода на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, о погоде в Петербурге и Ленинградской области. В северной столице температура воздуха около 5 градусов тепла. Днем поднимется до плюс 13. Ветер западный умеренный, атмосферное давление в пределах нормы. В регионе сегодня переменная облачность, температура воздуха прогнозируется плюс 11, плюс 16. Соблюдайте скоростной режим и будьте аккуратны за рулем. Дорожное радио вместе в пути.
0: Дорожное радио.

совершенно секретно. Штандартенфюрер Штирлиц. Личное дело фон Штирлица Макса Орта. Истинный ариец. Характер нордический, выдержанный. Центр Юстасу.

0: Реклама.
1: На шашлыки поездка вскоре. Купим мясо в Светофоре. Майская прожарка цен во всех магазинах сети. Карбонат свиной 1 килограмм от 384 рублей. И многое другое. Не переплачивайте. Приходите к нам.
2: Кто-то о нем мечтает, кто-то к нему летит, а я живу у моря.
0: Семейный жилой квартал «Огни залива», Ленинский проспект, Дудорговский канал, школы, детские сады, полная отделка. Этой весной беспроцентная рассрочка от застройщика от 60 тысяч рублей в месяц. Подробности на огнизалива.ру. Застройщик ООО «Дудорговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф. Погода. Дорожном радио.
3: Доброе утро. Сегодня, 6 мая, в Петербурге существенных осадков не ожидается. Температура воздуха около 5 градусов тепла. Днем столбики термометра поднимутся до плюс 13. Ветер западный умеренный с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, что в пределах нормы. По области сегодня ожидается от 11 до 16 градусов тепла. Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио вместе в пути.
0: Реклама.
4: Компания «Семь соток» – это более 8 лет успешной работы, тысячи довольных клиентов. Компания «Семь соток» – это надежные теплицы от производителя, парники, беседки, сотовый поликарбонат, большой выбор оцинкованных грядок. Тихвин, улица Знаменская, дом 50, телефон 8-964-330-33-86. Качество, проверенное временем. Дачники рекомендуют.
5: Автосервис без магазина запчастей, как рыбалка без реки. Автоцентр Тихвин Моторс. 5 постов сервиса и технического обслуживания. 2 поста мойки, компьютерный стенд развал схождения. Диагностика и ремонт кондиционеров, шиномонтаж и регулировка фар. Большой выбор автозапчастей в наличии под заказ по доступным ценам. Все в одном месте. Город Тихвин, улица Карла Маркса, 88.
6: Хорошо, когда есть свой участок. Чистота, уют, спокойствие. Спасибо компании «Септик Тихвин». Произвели работу за один день. С заключением договора и дальнейшим обслуживанием.
7: «Септик Тихвин», говоришь?
6: Именно так. Просто «Септик Тихвин».
7: А где же, милок, мне их найти?
6: Зайдите в 2GIS или Яндекс.Карту. Сразу появится адрес. Улица Советская, 154. Подробности в группе ВК «Септик Тихвин». Плюс 7-967-532-52-55. Плюс 7-967-532-52-55.
8: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
9: Ой, не, антенна барахлит.
8: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
9: Уже звоню.
10: Ситилинк. Звоните 900-7775. Подключите телевидение Ситилинк и получите 3 месяца в подарок. Звоните 900-7775.
11: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
9: И антенна не нужна. Пам-пара-пам.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Тихвине 986-0404. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Импортозамещенный самолет Superjet 100 готов к серийным поставкам. Производители смогут поставить машину сразу после получения сертификата типа. Такое заявление сделал глава Минпромторга Антон Алиханов. По словам министра, первая серийная машина уже прошла заводские испытания. Сертификация Superjet 100 запланирована на август этого года.
0: Россия.
1: Абитуриенты смогут подать заявление через портал госуслуги более чем в 1700 вузов страны в этом году. При этом сохраняются и традиционные методы подачи – лично или отправкой через Почту России. Об этом рассказал РИА Новости член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибаддинов. В преддверии Дня Победы мошенники усилили давление на пожилых людей. Аферисты звонят им и представляются работниками соцфонда или соцзащиты. Далее в ход идут сценарии о несуществующей выплате к празднику или памятной медали. В ходе диалога злоумышленники пытаются получить персональные данные потенциальных жертв, чтобы добраться до их счетов в банках. Об этом пишет российская газета.
0: Мир.
1: Германия расширила поставки оружия Украине. Как рассказал посол России в ФРГ Сергей Нечаев, Берлин трансформирует программы военной помощи. Теперь, помимо передачи военной техники и вооружений напрямую, финансирует производство военной продукции на Украине или совместных предприятий, которые находятся в ФРГ. Основную ставку Германия делает на масштабное обеспечение Украины дальнобойными беспилотниками и их комплектующими, заявил Нечаев.
0: Транспорт.
1: Бренд «Волга» подал заявку на регистрацию товарного знака «ВЛГ-Тех» для продажи запчастей. Заявка поступила от компании производства легковых автомобилей, которая занимается сборкой авто возрожденной марки. Сборка машин уже ведется на предприятии в Нижнем Новгороде, где до этого выпускали автомобили «Шкода» и «Фольксваген». Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Мама, мы победили.
1: Я верил, я знал, что так будет всегда.
0: Через тернии к звездам.

про себя шепчу. Я тебя люблю.

0: Реклама. События 2026 года. Цирк «Премьер» представляет новую программу «Карнавал». Яркие номера и удивительные животные. Впервые в Тиквине с 10 по 17 мая у торгового центра «Галерея». Билеты без комиссии на сайте premiercircus.ru. Справки по телефону +7 981 939 0868. Торопись за билетами.
1: Мам, я хочу попасть в игровую вселенную.
2: Это что такое?
1: Новая детская игровая. Мне ребята рассказывали, там классно. Автоматы с играми, какие хочешь. Мега крутой лабиринт. Хоть каждый день веселись. А можно и праздник устроить с аниматорами.
2: Обязательно сходим. Только адрес надо узнать.
1: Я знаю, Тихвин, торгово-досуговый центр Садко, второй этаж.
3: Люк, а Люк, глянь, что делается.
4: Всенародно любимая комедия «Любовь и голуби». 21 мая, ДК Римского-Корсакова. Билеты онлайн, мои билеты РФ. О, мои билеты, Великий Новгород, Коммоносова 22А, офис 1, УГРН 119-532-10-04-350, 12+.
5: Я говорю интернет, вы говорите...
6: Ситилинк!
5: Я говорю ситилинк, вы говорите...
6: Подключили!
5: Вы подключили и получили...
6: 3 месяца в подарок!
7: А что это тут происходит?
5: Ситилинк дает в подарок 3 месяца интернета при подключении.
7: Ого! А как подключить?
6: Легко!
8: Интернет Ситилинк. 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 900-7775. При наличии технической возможности. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
6: Ситилинк!
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Тихвине. 986-0404. Дорожное радио.

наверно, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: putting on the Ritz. Putting on the Ritz.
1: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Такой хороший день! А вы и не знали? В магазинах Fun Day 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Fun Day. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fundayshop.com.
4: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах Лента.
5: Кроме Ленты Эконом, количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках поведения на сайте lenta.com.
6: В ленту!
7: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
5: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Дорожное радио представляет.
9: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
10: Подконтрольной вам деревни действуют подпольщики.
9: Добронравов, Шукшина, Быстров.
11: Нам проводник нужен.
9: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
8: Погода на Дорожном радио.
12: Здравствуйте, о погоде в Петербурге и Ленинградской области. В северной столице температура воздуха около 5 градусов тепла. Днем поднимется до плюс 13. Ветер западный умеренный, атмосферное давление в пределах нормы. В регионе сегодня переменная облачность, температура воздуха прогнозируется плюс 11, плюс 16. Соблюдайте скоростной режим и будьте аккуратны за рулем. Дорожное радио вместе в пути.
8: Дорожное радио.

Дорожное радио. Тихвин 102.6 FM.

0: Реклама.
1: Вам отказали в медицинской помощи, предлагают оплатить медуслуги, появились другие претензии. Страховые представители «Сагазмед» помогут застрахованным своей компании в решении проблем на всех этапах оказания медицинской помощи. Круглосуточно и без выходных.
2: АО «Страховая компания «Сагазмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
3: Строительная технология «Ростровелокс». Быстрый и экономичный способ возведения долговечных энергосберегающих зданий.
4: Рассчитать стоимость проекта и найти подрядчика для строительства дома можно на сайте rostro-velox.ru
3: или по телефону плюс 7 812 326 29 29.
4: Плюс 7 812 326 29 29.
5: Дорожном радио.
6: Доброе утро. Сегодня, 6 мая, в Петербурге существенных осадков не ожидается. Температура воздуха около 5 градусов тепла. Днем столбики термометра поднимутся до плюс 13. Ветер западный умеренный с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, что в пределах нормы. По области сегодня ожидается от 11 до 16 градусов тепла. Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио вместе в пути.
0: Реклама.
7: Внимание! Сенсационная новость. Ученые выяснили, что 100% людей, довольных своей корпусной мебелью, покупают ее в мебельном салоне «Домосед» уже почти 15 лет. Напоминаем адрес. Город Тихвин, улица Школьная, дом 1, 7 микрорайон. Десятки спален, сотни диванов, тысячи стульев. Все в одном месте. Мебельный салон «Домосед». Друзья рекомендуют.
8: Мебельный салон «Домосед». Комфорт и стиль вашего дома.
9: Хорошо, когда есть свой участок. Чистота, уют, спокойствие. Спасибо компании «Септик Тихвин». Произвели работу за один день. С заключением договора и дальнейшим обслуживанием.
10: «Септик Тихвин», говоришь?
9: Именно так. Просто «Септик Тихвин».
10: А где же, милок, мне их найти?
9: Зайдите в 2GIS или Яндекс.Карту. Сразу появится адрес. Улица Советская, 154. Подробности в группе ВК «Септик Тихвин». Плюс 7-967-532-52-55. Плюс 7-967-532-52-55.
11: Компания «Механика» в Тихвине оказывает услуги по ремонту деталей двигателя по ценам Санкт-Петербурга. Шлифовка вала, расточка, гильзовка блоков, ремонт постелей, головок, ремонт карданных валов, компрессоров. Мы сами заберем ваши детали. Не тратьте свои время и деньги на поездки в Санкт-Петербург. Звоните 8-911-210-87-94. Приезжайте. Город Тихвин, транзитный проезд 5.
12: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
13: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
12: Почему?
13: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
14: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 900-7775.
15: Условия акции отключать по телефону при наличии технической возможности.
12: О, мастер уже пришел.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Тихвине. 986-0404. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: У микрофона Александр Молчанов. Доброе утро.
5: О главном.
4: Перемирие на Ближнем Востоке сегодня очень шаткое. Как утверждают чиновники США и Израиля, американский президент Дональд Трамп может приказать возобновить операцию против Ирана уже на этой неделе, в случае, если стороны не добьются прогресса в переговорах. Напомню, сейчас США проводят операцию «Свобода» по выводу своих судов из Ормузского пролива.
3: Образование.
4: Российские абитуриенты смогут подать заявление через портал госуслуги более чем в 1700 вузов страны в этом году. При этом сохраняются и традиционные методы подачи – лично или отправкой через Почту России. Об этом рассказал РИА Новости член Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Габитдинов.
3: Санкт-Петербург.
4: Городские власти работают над вопросом увеличения бесплатных точек Wi-Fi в Петербурге. Об этом сообщил спикер Заксобрания Александр Бельский. Операторы связи еще накануне предупредили петербуржцев о возможных ограничениях работы мобильного интернета в ближайшие дни. Они будут действовать на время подготовки и проведения торжеств в честь Дня Победы. Отключение мобильного интернета делается для обеспечения безопасности, пишут «Известия». Домашний интернет и обычные голосовые звонки будут работать в штатном режиме. В Центральном парке культуры и отдыха за 40 миллионов рублей отремонтируют Елагин дворец. Это следует из данных сайта госзакупок. По документу, во время работ к дворцу проведут новые водопроводные и электрические сети, а также обустроят парковые дорожки у входа. По данным издания «Деловой Петербург», особое внимание во время реставрации уделят сохранению зеленых насаждений.
3: Транспорт.
4: Российский автопром проходит непростые времена. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с директором завода «КамАЗ» Сергеем Когогиным. Путин отметил, что камский автопроизводитель с ситуацией справляется. Завод увеличил налоговые отчисления в бюджет и сохранил большинство коллектива. В свою очередь Сергей Когогин доложил президенту, что компании помогла политика локализации, которая началась еще до 2022 года.
3: Деньги.
4: Курс доллара на сегодня 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 34 копейки. Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

Реклама. Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.

0: Реклама. События 2026 года. Цирк «Премьер» представляет новую программу «Карнавал». Яркие номера и удивительные животные. Впервые в Тиквине с 10 по 17 мая у торгового центра «Галерея». Билеты без комиссии на сайте premiercircus.ru. Справки по телефону +7 981 939 0868. Торопись за билетами.
1: Сятко пицца – это более 30 различных видов пицц с мясом, без мяса, с морепродуктами. Также в наличии свежие салаты, супы и закуски. Заказывайте с бесплатной доставкой на сайте satkopizza.ru, в приложении или по телефону 8 800 511 3404. Работаем в Тихвине, Бокситогорске и Пикалево. Сятко пицца – просто вкусно.
2: Ищите качественную древесину и строительные материалы? Не спешите в магазин, пока не увидите наши цены. ИП «Стахеев» — это надежное производство, на котором вы всегда

0: доставкой. ИП «Стахеев». Шведский проезд, дом 6. Подробности по запросу. ИП «Стахеев», Тихвин.
1: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
2: Ой, не, антенна барахлит.
1: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
2: Уже звоню.
3: Ситилинк. Звоните 900-7775. Подключите телевидение Ситилинк и получите 3 месяца в подарок. Звоните 900-7775.
4: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
2: И антенна не нужна. Пам-пара-пам.
5: Внимание! Только 16 мая фабрика Камацу объявляет весовую распродажу изделий второго сорта. 600 рублей за килограмм. Распродажа пройдет на территории фабрики Камацу по адресу Тихвин, улица Мебельная, дом 2. Фабрика Камацу. Распродажа изделий второго сорта. Ждем всех 16 мая на территории фабрики Камацу.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Тихвине. 986-0404. Дорожное радио.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь

ветра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

Летела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Забайкальский край, где на территории опережающего развития реализуется уникальный проект мирового масштаба. Горно-металлургический комбинат «Удакан» осваивает крупнейшее в России медное месторождение в рамках соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Первая очередь имеет мощность до 150 тысяч тонн меди в год, а сейчас планируется вторая. Ее мощность превысит 500 000 тонн. Это позволит «Удакану» войти в десятку крупнейших производителей меди в мире. Проект не только масштабный, а стратегический. Он дает импульс развитию транспортной и энергетической инфраструктуры всего региона. При этом на комбинате внедряются уникальные мировые технологии, которые сводят к минимуму воздействие на природу. «Удакан» – передовой проект медной отрасли, разработанный с чистого листа. Главная ценность компании – люди. Здесь создано около 4000 рабочих мест. Специалисты со всей России и из стран СНГ работают на уникальном оборудовании, решают сложнейшие задачи и получают бесценный опыт. Среди открытых вакансий порядка 100 позиций. Инженеры-конструкторы, проектировщики, машинисты различных машин, водители всех категорий, мастера участков. Компания предлагает высокую зарплату, достойную организацию труда в условиях Крайнего Севера, полис ДМС и широкую корпоративную поддержку. «Удакан» сегодня – это возможность стать частью большой экономической истории России. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
2: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой «Ревалгин». «Ревалгин» поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
7: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
8: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
9: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
14: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
15: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
16: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
0: Погода на Дорожном радио.
17: Здравствуйте, о погоде в Петербурге и Ленинградской области. В северной столице температура воздуха около 5 градусов тепла. Днем поднимется до плюс 13. Ветер западный умеренный, атмосферное давление в пределах нормы. В регионе сегодня переменная облачность, температура воздуха прогнозируется плюс 11, плюс 16. Соблюдайте скоростной режим и будьте аккуратны за рулем. Дорожное радио вместе в пути.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Тихвин 102.6 FM.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

волшебную, косим трын траву. А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне,

0: Реклама.
1: Торговый дом «Вимас». Скидки ждут тебя. Три счастливых дня.
0: Каждую неделю три счастливых дня в торговом доме «Вимас». С 8 по 10 мая скидка 25% на гибкую черепицу и фасадную плитку. Подробности в магазинах.
2: Эти славные погоды май зовет к родным местам. И на дачах все в заботах. Это, конечно, в радость нам. В Светофоре сезонные поставки товаров для дачного интерьера. Не переплачивайте, приходите к нам.
3: Если все сделать правильно, дом послужит не одному поколению. Поэтому систему отопления я доверил компании «Ленгаз». Работают качественно и недорого. «Ленгаз». Система отопления в частном доме под ключ.
0: Все газовое оборудование на «Ленгаз.ру».
4: Забота о здоровье – ключ к долголетию. Приглашаем жителей Петербурга и области на диспансеризацию с полисом ОМС. «Сагаз Мед». Выбор миллионов. Забота о каждом. 8 800 100 0702. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.
6: Доброе утро. Сегодня, 6 мая, в Петербурге существенных осадков не ожидается. Температура воздуха около 5 градусов тепла. Днем столбики термометра поднимутся до плюс 13. Ветер западный умеренный с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, что в пределах нормы. По области сегодня ожидается от 11 до 16 градусов тепла. Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио вместе в пути.
0: Реклама.
7: Доктор, мы с мужем никак не можем найти общий язык, когда речь заходит о покупке новой мебели. Он не хочет считаться с моими желаниями.
8: Это вам не к психологу надо, а в мебельный салон «Домосед». Ведь у них есть мебель на любой, абсолютно любой вкус. Записывайте адрес. Город Тихвин, улица Школьная, дом 1, 7-й микрорайон. Мебельный салон «Домосед». Залог уюта и мира в вашем доме.
9: Автосервис без магазина запчастей, как рыбалка без реки. Автоцентр «Тихвин Моторс». 5 постов сервиса и технического обслуживания. 2 поста мойки. Компьютерный стенд «Развал схождения». Диагностика и ремонт кондиционеров. Шиномонтаж и регулировка фар. Большой выбор автозапчастей в наличии под заказ по доступным ценам. Все в одном месте. Город Тихвин, улица Карла Маркса, 88.
10: Хорошо, когда есть свой участок. Чистота, уют, спокойствие. Спасибо компании «Септик Тихвин». Произвели работу за один день. С заключением договора и дальнейшим обслуживанием.
11: «Септик Тихвин», говоришь?
10: Именно так. Просто «Септик Тихвин».
11: А где же, милок, мне их найти?
10: Зайдите в 2GIS или Яндекс.Карту. Сразу появится адрес. Улица Советская, 154. Подробности в группе ВК «Септик Тихвин». Плюс 7-967-532-52-55. Плюс 7-967-532-52-55.
12: Лером – это не просто мебель, это возможность создать интерьер под себя.
13: Модульные коллекции, десятки цветовых решений, точность линий и надежная фурнитура.
12: Подбирайте, комбинируйте, создавайте свой стиль вместе с Лером.
13: Лером – индивидуальность в каждой детали. Подробности по адресу 4-й микрорайон, дом 6. Телефон плюс 7-953-367-07-76.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Тихвине. 986-0404. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: С вами в пути Александр Молчанов. Здравствуйте.
6: О главном.
5: Американский президент Дональд Трамп заявил, что операция «Свобода» по освобождению судов из Ормузского пролива будет приостановлена на короткий период, чтобы оценить возможность завершения переговоров с Ираном. Свое решение глава Белого дома объяснил просьбе Пакистана и других стран, а также военными успехами против Ирана и прогрессом в достижении соглашения с Тегераном. Напомню, о начале операции «Свобода» США объявили 4 мая. Тогда Трамп заявил, что операция носит исключительно гуманитарный характер.
7: Про здоровье.
5: Для шашлыка лучше выбирать легкие варианты мяса. Как пишут РИА Новости, для этого подойдут курица, индейка, рыба, а также телятина или говядина. Маринад можно приготовить самостоятельно на основе лимонного сока, кефира, йогурта, специй и трав. Жарить шашлык следует от 30 до 40 минут.
7: Санкт-Петербург.
5: В Белом зале Петербургского политехнического университета Петра Великого прошло награждение отличников тотального диктанта. Об этом сообщили в пресс-службе акции. В этом году пятерку получили 2508 участников. Это почти в 4 раза больше, чем годом ранее. Всего же в этом году написали диктант 9716 петербуржцев.
7: Ленинградская область.
5: В Ленинградской области из-за резкого потепления в последние дни активизировались клещи. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Роспотребнадзора. Врачи напоминают гражданам региона о безопасности и сообщают, что клещевой энцефалит иногда переходит в хроническую форму, что может привести к тяжелым последствиям. Специального лекарства для этого заболевания пока нет, но существует вакцина. При укусах клеща следует в срочном порядке обратиться в больницу.
7: Транспорт.
5: В Госдуме выступили с идеей по бесплатному обмену билетов при задержке рейсов. Инициаторы предлагают ввести бесплатный обмен ЖД-билетов для пассажиров, которые опоздали на поезд из-за задержки или отмены стыковочного авиарейса. Авторы предложения отмечают, взаиморасчеты между перевозчиками в этом случае можно организовать без участия пассажира.
7: Деньги.
5: Курсы валют на среду, 6 мая. Доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 34 копейки. Вы слушали новости на Дорожном радио. Дорожное радио. Вместе в пути.
4: Новости на Дорожном радио.

чудо, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена. Что тут говорит?

сегодня, не уйти сегодня. Он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах, дались мне эти чертовы ножи.

0: Реклама.
1: Я живу в море.
2: И я.
3: И я.
2: И я тоже.
4: И я.
5: И мы.
1: Присоединяйтесь к нам. Семейный жилой квартал «Огни залива». Этой весной скидки на семейные квартиры до 1 миллиона при единовременной оплате. «Огни залива». 611-05-50.
6: Застройщик ООО «Дюдерговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: 16 мая в городе Новой Ладоге. Ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.
8: Это

0: www.altoprofil.ru. Фасадные панели и сайдинг.
1: Реклама. События 2026 года. Цирк «Премьер» представляет новую программу «Карнавал». Яркие номера и удивительные животные. Впервые в Тиквине с 10 по 17 мая у торгового центра «Галерея». Билеты без комиссии на сайте premiercircus.ru. Справки по телефону плюс 7 981 939 0868. Торопись за билетами.
2: Мам, я хочу попасть в игровую вселенную.
3: Это что такое?
2: Новая детская игровая. Мне ребята рассказывали, там классно. Автоматы с играми, какие хочешь. Мега крутой лабиринт. Хоть каждый день веселись. А можно и праздник устроить с аниматорами.
3: Обязательно сходим. Только адрес надо узнать.
2: Я знаю, Тихвин, торгово-досуговый центр Садко, второй этаж.
4: Люк, а Люк, глянь, что делается.
5: Всенародная любимая комедия «Любовь и голуби». 21 мая, ДК Римского-Корсакова. Билеты онлайн, мои билеты РФ. О, мои билеты, Великий Новгород, Ломоносов, 22А, офис 1. У ГРЛ 119-532, 10-04-350. 12+.
6: Компания «Механика» в Тихвине оказывает услуги по ремонту деталей двигателя по ценам Санкт-Петербурга. Шлифовка вала, расточка, гильзовка блоков, ремонт постелей, головок, ремонт карданных валов, компрессоров. Мы сами заберем ваши детали. Не тратьте свои время и деньги на поездки в Санкт-Петербург. Звоните 8-911-210-87-94. Приезжайте. Город Тихвин, транзитный проезд 5.
7: Внимание! Только 16 мая фабрика «Камацу» объявляет весовую распродажу изделий второго сорта. 600 рублей за килограмм. Распродажа пройдет на территории фабрики «Камацу» по адресу Тихвин, улица Мебельная, дом 2. Фабрика «Камацу». Распродажа изделий второго сорта. Ждем всех 16 мая на территории фабрики «Камацу».
8: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Тихвине. 986-0404. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
4: А давай, только шашлык еще возьмем.
3: А где самый вкусный?
4: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества.
5: Чижик!
6: Подробности на сайте чижик.клаб.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты. Проекта России 0+.
8: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
9: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
10: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Фандэй три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Фандэй. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Зева Земма Делюкс» в ассортименте трехслойная 8 штук 204 рубля с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте!
14: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
16: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Погода на Дорожном радио.
18: Здравствуйте, о погоде в Петербурге и Ленинградской области. В северной столице температура воздуха около 5 градусов тепла. Днем поднимется до плюс 13. Ветер западный умеренный, атмосферное давление в пределах нормы. В регионе сегодня переменная облачность, температура воздуха прогнозируется плюс 11, плюс 16. Соблюдайте скоростной режим и будьте аккуратны за рулем. Дорожное радио вместе в пути.
17: Дорожное радио.

Дорожное радио. Тихвин 102.6 FM.

Реклама. 16 мая в городе Новой Ладоге ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.

0: Ростровелокс. Проверенная временем технология строительства теплых монолитных домов в несъемной опалубке.
1: Выбрать проект и найти подрядчиков, а также рассчитать стоимость строительства по технологии Велокс можно на сайте rostro-velox.ru или по телефону плюс 7-812-326-29-29.
0: Плюс 7-812-326-29-29.
2: Доброе утро. Сегодня, 6 мая, в Петербурге существенных осадков не ожидается. Температура воздуха около 5 градусов тепла. Днем столбики термометра поднимутся до плюс 13. Ветер западный умеренный с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, что в пределах нормы. По области сегодня ожидается от 11 до 16 градусов тепла. Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио вместе в пути.
3: Реклама.
4: Еще немного. Полежу.
3: Да, с ней не так просто расстаться. Мебельный салон «Домосед». Корпусная и мягкая мебель из России, Белоруссии и Малайзии. Кухни и шкафы-купе на заказ, доставка и сборка. Готовые решения для интерьера. Мебельный салон «Домосед». Магазин со всеми удобствами. Город Тихвин, Школьная 1, 7 микрорайон. Мебельный салон «Домосед».
5: Хорошо, когда есть свой участок. Чистота, уют, спокойствие. Спасибо компании «Септик Тихвин». Произвели работу за один день. С заключением договора и дальнейшим обслуживанием.
6: «Септик Тихвин», говоришь?
5: Именно так. Просто «Септик Тихвин».
6: А где же, милок, мне их найти?
5: Зайдите в 2GIS или Яндекс.Карту. Сразу появится адрес. Улица Советская, 154. Подробности в группе ВК «Септик Тихвин». Плюс 7-967-532-52-55. Плюс 7-967-532-52-55.
3: Надежная дверь – это первое, что встречает вас дома. Торекс – российский бренд входных дверей, которому доверяют миллионы семей.
7: Входные и межкомнатные двери от ведущих производителей. Замер, доставка и установка – все под ключ.
3: Торекс. Входите в уют с надежных дверей. Тихвин, 4-й микрорайон, дом 6. Телефон плюс 7-953-367-07-76.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Тихвине. 986-0404. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: У микрофона Александр Молчанов. Доброе утро всем, кто в пути.
5: О главном.
4: Госсекретарь США Марко Рубио объявил о завершении операции «Эпическая ярость» против Ирана. По его словам, цели военной операции достигнуты. В то же время Дональд Трамп сделал заявление относительно операции «Свобода» по сопровождению судов через Ормузский пролив. Теперь объявляется приостановка на короткий период, чтобы оценить возможность завершения переговоров с Ираном и заключения сделки.
5: Россия.
4: В России могут ограничить онлайн-продажу семян ядовитых и инвазивных растений. Это может произойти уже в октябре. Такую инициативу обсуждают с маркетплейсами в Россельхознадзоре. Речь идет о видах растений, опасных для экологии и человека, включая борщевик. При этом с 1 марта владельцев участков обязали избавляться от таких растений под угрозой штрафов, а в крайних случаях – изъятия земли.
5: Санкт-Петербург.
4: Иностранные туристы все чаще выбирают Петербург не только для отпусков, но и празднования свадьбы. Как рассказал вице-губернатор Борис Петровский, только в прошлом году в городских ЗАГСах заключили браки жители Турции, Китая, Италии, Франции, Финляндии и Индии. Причем интерес к нашему городу растет не только у гостей из других стран. Более 4000 пар из разных регионов России специально приезжают в Петербург, чтобы сделать предложение именно в городе на Неве.
5: Благоустройство.
4: В Московском парке Победы отмыли бюсты на Аллее Героев. Участники-реставраторы Музея городской скульптуры провели профилактические работы. Очистили памятники от пыли и грязи. В этом году объем работ оказался меньше. К юбилею Победы в прошлом сезоне бронзовые бюсты уже прошли серьезную реставрацию и были покрыты специальным защитным слоем. Поэтому сейчас сделали только профилактику.
5: Транспорт.
4: Проезд в эконом-классе «Сапсана» между Петербургом и Москвой 9 мая будет стоить 1945 рублей. Об этом сообщает компания РЖД. Акция приурочена ко Дню Победы. Отмечается, что снижение цен касается только эконом-класса, и стоимость зависит только от категории места, а не от спроса.
5: Деньги.
4: По данным Центробанка, доллар сегодня, 6 мая, стоит 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 34 копейки. Дорожное радио. Вместе в пути.
3: Новости.
5: На Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Компания «Семь соток» – это более 8 лет успешной работы, тысячи довольных клиентов. Компания «Семь соток» – это надежные теплицы от производителя, парники, беседки, сотовый поликарбонат, большой выбор оцинкованных грядок. Тихвин, улица Знаменская, дом 50, телефон 8-964-330-33-86. Качество, проверенное временем. Дачники рекомендуют.
2: Садко пицца – это более 30 различных видов пицц. С мясом, без мяса, с морепродуктами. Также в наличии свежие салаты, супы и закуски. Заказывайте с бесплатной доставкой на сайте sadkopizza.ru, в приложении или по телефону 8 800 511 3404. Работаем в Тихвине, Бокситогорске и Пикалево. Садко пицца – просто вкусно.
3: Ищите качественную древесину и строительные материалы? Не спешите в магазин, пока не увидите наши цены. ИП «Стахеев» – это надежное производство, на котором вы всегда найдете доски естественной влажности, сухие и строганные пиломатериалы, арболитовые блоки и многое другое по ценам без надбавок. Гарантируем индивидуальный подход и помощь с доставкой. ИП «Стахеев», Шведский проезд, дом 6. Подробности по запросу. ИП «Стахеев», Тихвин.
4: Лером – это не просто мебель, это возможность создать интерьер под себя.
5: Модульные коллекции, десятки цветовых решений, точность линий и надежная фурнитура.
4: Подбирайте, комбинируйте, создавайте свой стиль вместе с Лером.
5: Лером – индивидуальность в каждой детали. Подробности по адресу 4 микрорайон, дом 6. Телефон плюс 7-953-367-07-76.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Тихвине 986-0404. Дорожное радио.

0: представляет. Афиша «Дальний Восток».
1: Дальний Восток сегодня – территория активного развития и больших перспектив. Здесь кипит жизнь и открываются новые возможности для жизни, работы, учебы и отдыха. С 16 по 17 мая в самом центре Хабаровска, на Комсомольской площади и в парке имени Муравьева-Амурского пройдет фестиваль-ярмарка «Амурфест. Весна». В этот раз он посвящен году единства народов России. Гостей ждет ярмарка, где можно приобрести изделия местных мастеров. От этнической одежды и авторских кукол до столярных изделий и креативных новинок. Кроме того, посетители увидят выставку ретро-автомобилей, попробуют местные блюда и посетят интересные мастер-классы. На сцене выступят коллективы Хабаровского края, а кульминацией станет выступление хедлайнеров – дуэта «Галибри» и «Мавик». Узнать больше об интересных событиях регионов можно на сайте дальневосток2030.рф.
0: Реклама.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
0: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
7: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
8: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
9: Подконтрольно вам деревни, действуют подпольщики.
8: Добронравов, Шукшина, Быстров.
10: Нам проводник нужен.
8: «Семь верст до рассвета». Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

0: «Сказка» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как совершали первый угон в мире и кто пострадал в первом официальном ДТП. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Реклама.
2: Торговый дом «Вимас». Скидки ждут тебя. Три счастливых дня.
3: Каждую неделю три счастливых дня в торговом доме «Вимас». С 8 по 10 мая скидка 25% на гибкую черепицу и фасадную плитку. Подробности в магазинах.
4: 16 мая в городе Новой Ладоге. Ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.
5: Если все сделать правильно, дом послужит не одному поколению. Поэтому систему отопления я доверил компании «Ленгаз». Работают качественно и недорого. «Ленгаз». Система отопления в частном доме под ключ. Все газовое оборудование на «Ленгаз.ру».
6: Кто-то о нем мечтает, кто-то к нему летит, а я живу у моря.
7: Семейный жилой квартал «Огни залива», Ленинский проспект, Дудорговский канал, школы, детские сады, полная отделка. Этой весной беспроцентная рассрочка от застройщика от 60 тысяч рублей в месяц. Подробности на огнизалива.ру.
8: Застройщик ООО «Дудорговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
0: Реклама. События 2026 года. Цирк «Премьер» представляет новую программу «Карнавал». Яркие номера и удивительные животные. Впервые в Тиквине с 10 по 17 мая у торгового центра «Галерея». Билеты без комиссии на сайте premiercircus.ru. Справки по телефону +7 981 939 0868. Торопись за билетами.
9: Автосервис без магазина запчастей, как рыбалка без реки. Автоцентр «Тихвин Моторс». 5 постов сервиса и технического обслуживания. 2 поста мойки. Компьютерный стенд «Развал схождения». Диагностика и ремонт кондиционеров. Шиномонтаж и регулировка фар. Большой выбор автозапчастей в наличии под заказ по доступным ценам. Все в одном месте. Город Тихвин, улица Карла Маркса, 88.
10: Люк! А, Люк! Глянь, что делается.
11: Всенародно любимая комедия «Любовь и голуби». 21 мая, ДК Римского-Корсакова. Билеты онлайн. Мои билеты РФ. О, мои билеты. Великий Новгород, Коммоносов, 22А, офис 1. УГРН, 119-532, 10-04-350, 12+.
12: Хорошо, когда есть свой участок. Чистота, уют, спокойствие. Спасибо компании «Септик Тихвин». Произвели работу за один день. С заключением договора и дальнейшим обслуживанием.
13: «Септик Тихвин», говоришь?
12: Именно так. Просто «Септик Тихвин».
13: А где же, милок, мне их найти?
12: Зайдите в 2GIS или Яндекс.Карту. Сразу появится адрес. Улица Советская, 154. Подробности в группе ВК «Септик Тихвин». +7 967 532 52 55. +7 967 532 52 55.
14: Внимание! Только 16 мая фабрика «Камаццо» объявляет весовую распродажу изделий второго сорта. 600 рублей за килограмм. Распродажа пройдет на территории фабрики «Камаццо» по адресу Тихвин, улица Мебельная, дом 2. Фабрика «Камаццо». Распродажа изделий второго сорта. Ждем всех 16 мая на территории фабрики «Камаццо».
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Тихвине. 986-0404. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Юбилей ДТП», «Первый угон» и «Наглость не всегда счастье». С вами Владимир Лебедев. Поехали. В этом году нас ждет один интересный юбилей. 130 лет назад состоялось первое зарегистрированное ДТП. Оно произошло 30 мая 1896 года в Нью-Йорке. Электромобиль Генри Уэллса столкнулся с велосипедом Эвелина Томаса, который отделался переломом ноги. А вот первый в мире угон автомобиля был зарегистрирован парижской полицией в том же году, буквально через несколько дней, 8 июня. Точно известно, что героем этой истории стал «Пежо». Что касается других деталей этого авантюрного детектива, то они довольно противоречивы. По самой популярной версии, состоятельный владелец «Пежо», некий Жульен Берон, был обокраден собственным механиком. Но машину быстро нашли, поскольку весь парижский автопарк в то время насчитывал несколько сотен машин. Кстати, до сих пор пальму первенства по самым дурацким угонам держит один американец из Коннектикута. Но как держит? Сидит, в смысле. Суть в следующем. Пришел некий Джазерел Кинг в автосалон. Мол, хочу внедорожник джип. Ему, да легко, давайте деньги. Он, соответственно, кредитку, а там ничего. Полный ноль. Само собой, в покупке господину Кингу было отказано. Молодой американец даже не обиделся, а чуть ли не на глазах продавцов угнал джип со стоянки. Все бы ничего, только спустя месяц Джазерл явился в тот же салон и потребовал поменять ему машину на новую по программе «Трейд-ин». Менеджеры, конечно, ошалели от такой наглости, но нашли в себе силы вызвать полицию. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама. Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
1: Это

0: www.altoprofil.ru. Фасадные панели и сайдинг.
1: Строительная технология «Ростровелокс». Быстрый и экономичный способ возведения долговечных энергосберегающих зданий.
2: Рассчитать стоимость проекта и найти подрядчика для строительства дома можно на сайте rostro-velox.ru
1: или по телефону плюс 7 812 326 29 29.
2: Плюс 7 812 326 29 29.
3: Реклама.
4: Мы задаем вам простой вопрос. Что важно для вас при выборе мебели?
5: Простота сборки и экологичность.
6: Чтобы выглядело современно.
4: А еще?
6: Еще... А можно получить гарантию?
4: Конечно, можно. В мебельном салоне «Домосед» вы можете приобрести мебель с гарантией от ведущих производителей. Узнайте подробности по телефону 950 018 12 34 или приезжайте. Город Тихвин, улица Школьная, 1. Мебельный салон «Домосед».
7: Мам, я хочу попасть в игровую вселенную!
8: Хм, это что такое?
7: Новая детская игровая! Мне ребята рассказывали, там классно! Автоматы с играми, какие хочешь! Мега крутой лабиринт! Хоть каждый день веселись! А можно и праздник устроить с аниматорами!
8: Обязательно сходим, только адрес надо узнать.
7: Я знаю, Тихвин, торгово-досуговый центр «Садко», 2-й этаж.
9: Компания «Механика» в Тихвине оказывает услуги по ремонту деталей двигателя по ценам Санкт-Петербурга. Шлифовка вала, расточка, гильзовка блоков, ремонт постелей, головок, ремонт карданных валов, компрессоров. Мы сами заберем ваши детали. Не тратьте свои время и деньги на поездки в Санкт-Петербург. Звоните 8-911-210-87-94. Приезжайте. Город Тихвин, транзитный проезд 5.
10: Надежная дверь – это первое, что встречает вас дома. «Торекс» – российский бренд входных дверей, которому доверяют миллионы семей.
11: Входные и межкомнатные двери от ведущих производителей. Замер, доставка и установка – все под ключ.
10: «Торекс» – входите в уют с надежных дверей. Тихвин, 4-й микрорайон, дом 6. Телефон плюс 7-953-367-0776.
12: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Тихвине. 986-0404. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
4: Это история нашей семьи.
3: На 5 канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
7: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацилл. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
8: Дорожное радио представляет.
9: Яркое приключение для всей семьи.
10: Я покажу тебе мир.
11: Обалдеть!
9: Большое кино про большие машины.
12: Грузовики, за работу!
9: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
13: Дорожное радио.

счастливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, реши

Реклама. 16 мая в городе Новой Ладоге ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.

0: 47.
1: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.
2: Реклама. События 2026 года. Цирк «Премьер» представляет новую программу «Карнавал». Яркие номера и удивительные животные. Впервые в Тиквине с 10 по 17 мая у торгового центра «Галерея». Билеты без комиссии на сайте premiercircus.ru. Справки по телефону +7 981 939 0868. Торопись за билетами.
3: Садко Пицца – это более 30 различных видов пицц с мясом, без мяса, с морепродуктами. Также в наличии свежие салаты, супы и закуски. Заказывайте с бесплатной доставкой на сайте sadkopizza.ru, в приложении или по телефону 8 800 511 3404. Работаем в Тихвине, Бокситогорске и Пикалево. Садко Пицца – просто вкусно!
4: Людк! А, Людк! Глянь, что делается!
5: Всенародная любимая комедия «Любовь и голуби». 21 мая, ДК Римского-Корсакова. Билеты онлайн. Мои билеты РФ. О, мои билеты. Великий Новгород, Коммоносов, 22А, офис 1. УГРН 119-532-10-04-350. 12+.
6: Хорошо, когда есть свой участок. Чистота, уют, спокойствие. Спасибо компании «Септик Тихвин». Произвели работу за один день. С заключением договора и дальнейшим обслуживанием.
7: «Септик Тихвин», говоришь?
6: Именно так. Просто «Септик Тихвин».
7: А где же, милок, мне их найти?
6: Зайдите в 2GIS или Яндекс.Карту. Сразу появится адрес. Улица Советская, 154. Подробности в группе ВК «Септик Тихвин». +7 967 532 52 55. +7 967 532 52 55.
8: Я говорю «интернет», вы говорите
9: «Ситилинк».
8: Я говорю «Ситилинк», вы говорите
9: «Подключили».
8: Вы подключили и получили
9: 3 месяца в подарок.
10: А что это тут происходит?
8: «Ситилинк» дает в подарок 3 месяца интернета при подключении.
10: Ого! А как подключить?
9: Легко!
11: Интернет «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 900-7775.
12: При наличии технической возможности. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
9: «Ситилинк».
13: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Тихвине. 986-0404.
14: Дорожное радио.

0: Реклама. События 2026 года. Цирк «Премьер» представляет новую программу «Карнавал». Яркие номера и удивительные животные. Впервые в Тиквине с 10 по 17 мая у торгового центра «Галерея». Билеты без комиссии на сайте premiercircus.ru. Справки по телефону +7 981 939 0868. Торопись за билетами.
1: Компания «Семь соток» — это более 8 лет успешной работы, тысячи довольных клиентов. Компания «Семь соток» — это надежные теплицы от производителя, парники, беседки, сотовый поликарбонат, большой выбор оцинкованных грядок. Тихвин, улица Знаменская, дом 50, телефон 8-964-330-33-86. Качество, проверенное временем. Дачники рекомендуют.
2: Автосервис без магазина запчастей, как рыбалка без реки. Автоцентр Тихвин Моторс. 5 постов сервиса и технического обслуживания. 2 поста мойки, компьютерный стенд развал схождения, диагностика и ремонт кондиционеров, шиномонтаж и регулировка фар. Большой выбор автозапчастей в наличии под заказ по доступным ценам. Все в одном месте. Город Тихвин, улица Карла Маркса, 88.
3: Ищите качественную древесину и строительные материалы? Не спешите в магазин, пока не увидите наши цены. ИП «Стахеев» — это надежное производство, на котором вы всегда найдете доски естественной влажности, сухие и строганные пиломатериалы, арболитовые блоки и многое другое по ценам без надбавок. Гарантируем индивидуальный подход и помощь с доставкой. ИП «Стахеев», Шведский проезд, дом 6. Подробности по запросу. ИП «Стахеев», Тихвин.
4: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
5: Нет, интернет-Ситилинк надо первым запустить.
4: Почему?
5: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
6: Подключите интернет-Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 900-7775. Условия отключения по телефону при наличии технической возможности.
4: О, мастер уже пришел.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Тихвине. 986-0404. Дорожное радио.
7: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви.

ваше благородие, госпожа удача. Для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.

0: Реклама.
1: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
8: От Вернер?
7: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
8: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
7: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
9: Подробности на сайте чижик.клаб.
10: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
11: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
12: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
9: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
13: Дорожное радио представляет.
14: Большое кино про большие машины.
15: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
16: Дожму я.
15: На газ или на тормоз?
14: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: С вами на волнах Дорожного радио Юрий Антонов. Желаю вам хорошего дня и всего самого хорошего.

Дорожное радио. Тихвин 102.6 FM.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Реклама.
1: Торговый дом «Вимас». Скидки ждут тебя. Три счастливых дня.
0: Каждую неделю три счастливых дня в торговом доме «Вимас». С 8 по 10 мая скидка 25% на гибкую черепицу и фасадную плитку. Подробности в магазинах. Окна лайк.

0: Реклама. События 2026 года. Цирк «Премьер» представляет новую программу «Карнавал». Яркие номера и удивительные животные. Впервые в Тиквине с 10 по 17 мая у торгового центра «Галерея». Билеты без комиссии на сайте premiercircus.ru. Справки по телефону +7 981 939 0868. Торопись за билетами.
1: Мам, я хочу попасть в игровую вселенную.
2: Это что такое?
1: Новая детская игровая. Мне ребята рассказывали, там классно. Автоматы с играми, какие хочешь. Мега крутой лабиринт. Хоть каждый день веселись. А можно и праздник устроить с аниматорами.
2: Обязательно сходим. Только адрес надо узнать.
1: Я знаю, Тихвин, торгово-досуговый центр Садко, второй этаж.
3: Хорошо, когда есть свой участок. Чистота, уют, спокойствие. Спасибо компании «Септик Тихвин». Произвели работу за один день. С заключением договора и дальнейшим обслуживанием.
4: «Септик Тихвин», говоришь?
3: Именно так. Просто «Септик Тихвин».
4: А где же, милок, мне их найти?
3: Зайдите в 2GIS или Яндекс.Карту. Сразу появится адрес. Улица Советская, 154. Подробности в группе ВК «Септик Тихвин». +7 967 532 52 55. +7 967 532 52 55.
5: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
6: Ой, не, антенна барахлит.
5: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
6: Уже звоню.
7: Ситилинк. Звоните 900-7775. Подключите телевидение Ситилинк и получите 3 месяца в подарок. Звоните 900-7775.
8: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
9: И антенна не нужна. Пам-пара-пам.
10: Внимание! Только 16 мая фабрика «Камацу» объявляет весовую распродажу изделий второго сорта. 600 рублей за килограмм. Распродажа пройдет на территории фабрики «Камацу» по адресу Тихвин, улица Мебельная, дом 2. Фабрика «Камацу». Распродажа изделий второго сорта. Ждем всех 16 мая на территории фабрики «Камацу».
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Тихвине. 986-0404. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Александр Молчанов. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Перемирие на Ближнем Востоке сегодня очень шаткое. Как утверждают чиновники США и Израиля, американский президент Дональд Трамп может приказать возобновить операцию против Ирана уже на этой неделе, в случае, если стороны не добьются прогресса в переговорах. Напомню, сейчас США завершают операцию «Свобода» по выводу судов из Ормузского пролива.
0: Спорт.
1: Исполком Международной федерации смешанных боевых искусств решил восстановить членство Союза ММА России. Об этом заявил министр спорта и председатель Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев. Он добавил, что победившие в первенстве России юниоры смогут принять участие в соревнованиях под российским флагом уже в этом году. Ранее полный доступ получили российские дзюдоисты и самбисты.
0: Петербургский международный экономический форум.
1: В расширенную программу ПМФ-2026 войдет 150 мероприятий. Об этом сообщает издание «Деловой Петербург». Ожидается, что гости мероприятия смогут провести встречи по 8 тематическим направлениям, обсудив вопросы мировой и внутренней экономики, современных технологий и социальной сферы. С полной программой можно ознакомиться на официальном сайте форума. Напомню, в этом году он пройдет с 3 по 6 июня.
0: Ленинградская область.
1: Губернатор Александр Дрозденко провел рабочую встречу с депутатами партии «Единая Россия» в Госдуме Светланой Журовой, Сергеем Яхнюком, Сергеем Петровым и Ольгой Занко. На заседании обсудили вопросы повышения безопасности и благополучия жителей региона, а также улучшения социального самочувствия. Для этого нужно слаженно работать на всех уровнях, подчеркнул Дрозденко. Совместная работа сегодня показала результаты в законотворческой деятельности как на федеральном, так и на региональном уровнях.
0: Транспорт.
1: Станцию метро «Площадь Восстания» 9 мая в Петербурге закроют на выход перед началом «Бессмертного полка». Об этом рассказал зампред комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Александр Равин. Напомню, предварительно шествие начнется в 12:30 и завершится к 15 часам. Водителям и пешеходам рекомендуем заранее планировать свои маршруты.
0: Деньги.
1: Курс доллара на сегодня 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 34 копейки. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Время, которое мы проводим вместе с любимыми людьми, дарит нам море приятных положительных эмоций. Уютная теплая атмосфера объединяет нас. Создайте себе комфортные условия вместе с мебельным салоном «Домосед» для исключительной жизни. И наслаждайтесь крепким здоровым сном на мебели, купленной у нас. С искренней заботой о вас, мебельный салон «Домосед».
2: Город Тихвин, Школьная 1. Мебельный салон «Домосед».
3: Ищите качественную древесину и строительные материалы? Не спешите в магазин, пока не увидите наши цены. ИП «Стахеев» — это надежное производство, на котором вы всегда найдете доски естественной влажности, сухие и строганные пиломатериалы, арболитовые блоки и многое другое по ценам без надбавок. Гарантируем индивидуальный подход и помощь с доставкой. ИП «Стахеев», Шведский проезд, дом 6. Подробности по запросу. ИП «Стахеев», Тихвин.
4: Я говорю интернет, вы говорите
5: Ситилинк!
4: Я говорю Ситилинк, вы говорите
5: Подключили!
4: Вы подключили и получили
5: 3 месяца в подарок!
6: А что это тут происходит?
4: Ситилинк дает в подарок 3 месяца интернета при подключении.
6: Ого! А как подключить?
5: Легко!
2: Интернет Ситилинк. 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 900-7775. При наличии технической возможности. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
5: Ситилинк!
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Тихвине. 986-0404. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Приморский край, в город Большой Камень. Здесь, на территории опережающего развития, находится судостроительный комплекс «Звезда». Самая молодая и современная верфь в России. Она появилась в 2015 году. А сейчас это уже крупнейшая в стране площадка по строительству крупнотоннажных судов и морской техники, созданная при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Цифры говорят сами за себя. Тяжелый стапель площадью 12 гектаров. Крупнейший в России сухой док размером с несколько футбольных полей. Плавучий док грузоподъемностью 100 тысяч тонн. В портфеле заказов около 60 судов. И более 20 из них уже в активной стадии строительства. Проектная мощность по металлопереработке превышает 330 тысяч тонн в год. Но главное богатство «Звезды» — это люди. Здесь создано 6 тысяч рабочих мест. Больше 1500 сотрудников уже переехали на Дальний Восток по программе «Мобильность трудовых ресурсов». Она дает специалистам поддержку – до 1 000 000 рублей на переезд. Для работников построили 34 жилых дома. Это около 2000 квартир, а в планах – свыше 5000. Здесь предусмотрена поддержка детского отдыха и помощь с трудоустройством членов семьи. Судостроительный комплекс «Звезда» – это место, где можно строить не только корабли, но и свою профессиональную судьбу. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке ОНО «Национальные приоритеты».
2: Реклама. Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняко, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
5: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
7: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Дорожное радио представляет.
9: Яркое приключение для всей семьи.
10: Я покажу тебе мир.
11: Обалдеть!
12: Большое кино про большие машины.
13: Грузовики, за работу!
14: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Тихвин 102.6 FM.

0: пристегнуть ремни. Путешествие с удовольствием. На Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Из свежего выпуска «Путешествие с удовольствием» вы узнаете, какой автомаршрут приведет к музею скорости и кто выступит на фестивале «Хары Бюльбюль» в Шуше. «Путешествие с удовольствием» начнется в середине этого часа.
2: Реклама.
3: Я живу в море.
4: И я.
5: И я.
6: И я тоже.
7: И я.
8: И мы.
3: Присоединяйтесь к нам. Семейный жилой квартал «Огни залива». Этой весной скидки на семейные квартиры до 1 миллиона при единовременной оплате. «Огни залива». 611-05-50.
9: Застройщик ООО «Дюдерговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
10: Окна лайк.

0: 47. 16 мая в городе Новой Ладоге ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.
1: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.
2: Реклама. События 2026 года. Цирк «Премьер» представляет новую программу «Карнавал». Яркие номера и удивительные животные. Впервые в Тиквине с 10 по 17 мая у торгового центра «Галерея». Билеты без комиссии на сайте premiercircus.ru. Справки по телефону +7 981 939 0868. Торопись за билетами.
3: Садко пицца – это более 30 различных видов пицц. С мясом, без мяса, с морепродуктами. Также в наличии свежие салаты, супы и закуски. Заказывайте с бесплатной доставкой на сайте sadkopizza.ru, в приложении или по телефону 8 800 511 3404. Работаем в Тихвине, Бокситогорске и Пикалево. Садко пицца – просто вкусно.
4: Лером – это не просто мебель, это возможность создать интерьер под себя.
5: Модульные коллекции, десятки цветовых решений, точность линий и надежная фурнитура.
4: Подбирайте, комбинируйте, создавайте свой стиль вместе с Лером.
5: Лером – индивидуальность в каждой детали. Подробности по адресу 4 микрорайон, дом 6, телефон +7 953 367 0776.
6: Внимание! Только 16 мая фабрика «Камацу» объявляет весовую распродажу изделий второго сорта. 600 рублей за килограмм. Распродажа пройдет на территории фабрики «Камацу» по адресу Тихвин, улица Мебельная, дом 2. Фабрика «Камацу». Распродажа изделий второго сорта. Ждем всех 16 мая на территории фабрики «Камацу».
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Тихвине. 986-0404. Дорожное радио.

Какая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Выпустить закрылки.
2: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
4: Спонсор программы ПАО «Газпромнефть». Маршрут к выгоде построен. С картой лояльности «Нам по пути» вы всегда будете в бонусе. Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть».
5: Привет всем любителям путешествий. С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, какой автомаршрут приведет к музею скорости и кто выступит на фестивале «Хары Бюль-Бюль» в Шуше.
6: Поехали!
5: Душа туриста по весне обновление хочет. Предвкушает приближение лета. Когда будет особо тепло, тогда на море. А сейчас можно развеяться, допустим, в автопутешествии. Тогда предлагаем вам насыщенную на достопримечательности и впечатление поездку по Нижегородской области. Не так давно на портале «Путешествуем РФ» появился автомаршрут «Дорогами князей и мастеров Нижегородского края». На нем за 2 дня можно посетить сразу несколько примечательных городов региона, расположенных вдоль Волги. И про историю солеварения да волжское судостроение на этом маршруте узнаете, и секреты балахнинских кружев да пурихских бубенцов вам раскроют. Кто интересуется техникой, получит истинное удовольствие от посещения музея скорости и ангара с самолетами в музее Чкалова. В добрый путь, товарищи туристы! А в пути вы непременно встретите заправку. И вот вам 3 причины заехать на АЗС «Газпромнефть» сегодня. Полный бак G-Drive поможет наслаждаться каждой секундой за рулем, стаканчик вкусного кофе поддерживать бодрость, а карта лояльности «Нам по пути» получать бонусы за каждую заправку.
2: Добро пожаловать!
5: Город Шуша – это и центр туризма, и заповедник, и культурная столица Азербайджана, где, как не здесь, проводить музыкальный фестиваль. Да еще и с таким чудесным названием – «Хары Бюль-Бюль». Так называется здешняя горная орхидея. Фестиваль, на который приедут музыканты из Японии, США, Казахстана, Узбекистана и Туркменистана, пройдет 14-15 мая. Радовать публику будут народными песнями и танцами.
3: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
5: Дорожное радио. Вместе в пути.
4: Спонсор программы ПАО «Газпромнефть». Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть». Проверенное топливо, любимые бургеры и хот-доги, ароматный кофе и бонусы за каждую покупку на карту лояльности «Нам по пути». Чем чаще заправляетесь, тем больше бонусов. С АЗС «Газпромнефть» маршрут всегда ведет к выгоде.
2: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30 только на Дорожном радио.

0: www.altoprofil.ru. Фасадные панели и сайдинг.
1: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
2: Ростровелокс. Проверенная временем технология строительства теплых монолитных домов в несъемной опалубке.
3: Выбрать проект и найти подрядчиков, а также рассчитать стоимость строительства по технологии Velox можно на сайте rostro-velox.ru или по телефону +7 812 326 29 29,
2: +7 812 326 29 29.
4: Реклама.
5: Появлению таблицы Менделеева мы обязаны крепкому сну гениального химика. А крепко ли спите вы? Анатомические матрасы от ведущих производителей страны в мебельном магазине «Домосед». Здоровый сон, вдохновляющий на новые открытия и хорошие поступки. Матрасы от «Домоседа» для здорового сна. Мебельный салон «Домосед», город Тихвин, улица Школьная, 1.
6: Автосервис без магазина запчастей, как рыбалка без реки. Автоцентр «Тихвин Моторс». 5 постов сервиса и технического обслуживания. 2 поста мойки. Компьютерный стенд «Развал схождения». Диагностика и ремонт кондиционеров. Шиномонтаж и регулировка фар. Большой выбор автозапчастей в наличии под заказ по доступным ценам. Все в одном месте. Город Тихвин, улица Карла Маркса, 88.
7: Люк! А, Люк! Глянь, что делается.
8: Всенародно любимая комедия «Любовь и голуби». 21 мая, ДК Римского-Корсакова. Билеты онлайн. Мои билеты РФ. О, мои билеты. Великий Новгород, Ломоносова, 22А, офис 1. УГРН, 119-532, 10-4-350. 12+.
9: Хорошо, когда есть свой участок. Чистота, уют, спокойствие. Спасибо компании «Септик Тихвин». Произвели работу за один день. С заключением договора и дальнейшим обслуживанием.
10: «Септик Тихвин», говоришь?
9: Именно так. Просто «Септик Тихвин».
10: А где же, милок, мне их найти?
9: Зайдите в 2GIS или Яндекс.Карту. Сразу появится адрес. Улица Советская, 154. Подробности в группе ВК «Септик Тихвин». +7 967 532 52 55. +7 967 532 52 55.
11: Компания «Механика» в Тихвине оказывает услуги по ремонту деталей двигателя по ценам Санкт-Петербурга. Шлифовка вала, расточка, гильзовка блоков, ремонт постелей, головок, ремонт карданных валов, компрессоров. Мы сами заберем ваши детали. Не тратьте свои время и деньги на поездки в Санкт-Петербург. Звоните 8-911-210-87-94. Приезжайте. Город Тихвин, транзитный проезд 5.
12: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Тихвине. 986-0404. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
8: А давай, только шашлык еще возьмем.
7: А где самый вкусный?
8: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
9: Подробности на сайте чижик.клаб.
10: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Дорожное радио представляет.
12: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
13: Подконтрольной вам деревни действуют подпольщики.
12: Добронравов, Шукшина, Быстров.
14: Нам проводник нужен.
12: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
15: Дорожное радио.

0: дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, где провели майские праздники певец Шаман и Екатерина Мизулина. А также узнаем, с кем артист планирует записать новый дуэт. Совсем скоро на дорожном радио.
2: Реклама. Если все сделать правильно, дом послужит не одному поколению. Поэтому систему отопления я доверил компании «Ленгаз». Работают качественно и недорого. «Ленгаз». Система отопления в частном доме под ключ. Все газовое оборудование на «Ленгаз.ру».
3: Торговый дом «Вимас». Скидки ждут тебя. Три счастливых дня.
2: Каждую неделю три счастливых дня в торговом доме «Вимас». С 8 по 10 мая скидка 25% на гибкую черепицу и фасадную плитку. Подробности в магазинах.
4: Реклама. Компания «Семь соток» – это более 8 лет успешной работы, тысячи довольных клиентов. Компания «Семь соток» – это надежные теплицы от производителя, парники, беседки, сотовый поликарбонат, большой выбор оцинкованных грядок. Тихвин, улица Знаменская, дом 50, телефон 8-964-330-33-86. Качество, проверенное временем. Дачники рекомендуют.
5: Я хочу попасть в игровую вселенную.
6: Это что такое?
5: Новая детская игровая. Мне ребята рассказывали, там классно. Автоматы с играми, какие хочешь. Мега крутой лабиринт. Хоть каждый день веселись. А можно и праздник устроить с аниматорами.
6: Обязательно сходим. Только адрес надо узнать.
5: Я знаю, Тихвин, торгово-досуговый центр Садко, второй этаж.
7: Ищите качественную древесину и строительные материалы? Не спешите в магазин, пока не увидите наши цены. ИП «Стахеев» – это надежное производство, на котором вы всегда найдете доски естественной влажности, сухие и строганные пиломатериалы, арболитовые блоки и многое другое по ценам без надбавок. Гарантируем индивидуальный подход и помощь с доставкой. ИП «Стахеев», Шведский проезд, дом 6. Подробности по запросу. ИП «Стахеев», Тихвин.
8: Надежная дверь – это первое, что встречает вас дома. «Торекс» – российский бренд входных дверей, которому доверяют миллионы семей.
9: Входные и межкомнатные двери от ведущих производителей. Замер, доставка и установка – все под ключ.
8: «Торекс» – входите в уют с надежных дверей. Тихвин, 4-й микрорайон, дом 6. Телефон плюс 7-953-367-0776.
2: Телефон рекламной службы дорожного радио в Тихвине. 986-0404. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
4: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
3: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
5: Добрый день, в студии Юлия Лемяцких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
3: Звезды за сценой.
5: Дуэтные песни все больше набирают популярность. Это удачное решение как с точки зрения продвижения, так и звучания. Певец Шаман рассказал, что сейчас ведет переговоры с Надеждой Бабкиной о совместной композиции. Нужно выбрать правильную песню. Возможно, куплет я напишу сам. А припев будет, например, из русской народной песни, но в современной обработке. Или это может быть полностью народная песня. Нужно еще подумать. Поделился певец. Напомню, Шаман – артист многогранный. И значительную часть своей творческой жизни он посвятил именно русской народной музыке. Поэтому сомнений нет. Если дуэт с Надеждой Бабкиной состоится, он наверняка получится ярким и душевным. Работа работой, но про отдых забывать нельзя. Шаман вместе со своей супругой Екатериной Мизулиной провели майские выходные во Владимирской области. В личном блоге Екатерина поделилась видео и рассказала, что в эти праздники они с Ярославом решили отвлечься от городской суеты и отправиться на природу. Конечно, компанию им составил любимый питомец Вова, собака породы мультипу. А еще в эти праздники мы съездили в Суздаль, где много гуляли и даже попробовали пострелять из лука. Ну и, конечно, как и многие, готовили шашлыки, рассказала Екатерина. Видео она сопроводила песней «Душа нараспашку», которая отлично передала атмосферу этих теплых и спокойных выходных.

0: Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама. Внимание! Сенсационная новость. Ученые выяснили, что 100% людей, довольных своей корпусной мебелью, покупают ее в мебельном салоне «Домосед». Уже почти 15 лет. Напоминаем адрес. Город Тиквин, улица Школьная, дом 1, 7 микрорайон. Десятки спален, сотни диванов, тысячи стульев. Все в одном месте. Мебельный салон «Домосед». Друзья рекомендуют.
1: Мебельный салон «Домосед». Комфорт и стиль вашего дома.
2: Сятко пицца – это более 30 различных видов пицц с мясом, без мяса, с морепродуктами. Также в наличии свежие салаты, супы и закуски. Заказывайте с бесплатной доставкой на сайте satkopizza.ru, в приложении или по телефону 8 800 511 3404. Работаем в Тихвине, Бокситогорске и Пикалево. Сятко пицца – просто вкусно!
3: Хорошо, когда есть свой участок. Чистота, уют, спокойствие. Спасибо компании «Септик Тихвин». Произвели работу за один день. С заключением договора и дальнейшим обслуживанием.
4: «Септик Тихвин», говоришь?
3: Именно так. Просто «Септик Тихвин».
4: А где же, милок, мне их найти?
3: Зайдите в 2GIS или Яндекс.Карту. Сразу появится адрес. Улица Советская, 154. Подробности в группе ВК «Септик Тихвин». Плюс 7-967-532-52-55. Плюс 7-967-532-52-55.
5: Лером – это не просто мебель, это возможность создать интерьер под себя.
6: Модульные коллекции, десятки цветовых решений, точность линий и надежная фурнитура.
5: Подбирайте, комбинируйте, создавайте свой стиль вместе с Лером.
6: Лером – индивидуальность в каждой детали. Подробности по адресу 4 микрорайон, дом 6. Телефон плюс 7 953 367 0776.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Тихвине 986-0404. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы. Ура! 9 мая. Весь день. На 5 канале.
4: Я за Родину воюю! За Россию!
3: Для лиц старше 12 лет.
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
8: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
9: Дорожное радио представляет.
10: Большое кино про большие машины.
11: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
12: Да жму я!
11: На газ или на тормоз?
10: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Тихвин 102.6 FM.

0: Реклама.
1: Кто-то о нем мечтает, кто-то к нему летит, а я живу у моря.
0: Семейный жилой квартал «Огни залива», Ленинский проспект, Дудорговский канал, школы, детские сады, полная отделка. Этой весной беспроцентная рассрочка от застройщика от 60 тысяч рублей в месяц. Подробности на огнизалива.ру. Застройщик ООО «Дудорговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф. Реклама.
2: События 2026 года. Цирк «Премьер» представляет новую программу «Карнавал». Яркие номера и удивительные животные. Впервые в Тиквине с 10 по 17 мая у торгового центра «Галерея». Билеты без комиссии на сайте premiercircus.ru. Справки по телефону +7 981 939 0868. Торопись за билетами.
3: Автосервис без магазина запчастей, как рыбалка без реки. Автоцентр «Тихвин Моторс». 5 постов сервиса и технического обслуживания. 2 поста мойки, компьютерный стенд «Развал схождения». Диагностика и ремонт кондиционеров. Шиномонтаж и регулировка фар. Большой выбор автозапчастей в наличии под заказ по доступным ценам. Все в одном месте. Город Тихвин, улица Карла Маркса, 88.
4: Ищите качественную древесину и строительные материалы? Не спешите в магазин, пока не увидите наши цены. ИП «Стахеев» — это надежное производство, на котором вы всегда найдете доски естественной влажности, сухие и строганные пиломатериалы, арболитовые блоки и многое другое по ценам без надбавок. Гарантируем индивидуальный подход и помощь с доставкой. ИП «Стахеев», Шведский проезд, дом 6. Подробности по запросу. ИП «Стахеев», Тихвин.
5: Компания «Механика» в Тихвине оказывает услуги по ремонту деталей двигателя по ценам Санкт-Петербурга. Шлифовка вала, расточка, гильзовка блоков, ремонт постелей, головок, ремонт карданных валов, компрессоров. Мы сами заберем ваши детали. Не тратьте свои время и деньги на поездки в Санкт-Петербург. Звоните 8-911-210-87-94. Приезжайте. Город Тихвин, транзитный проезд 5.
6: Внимание! Только 16 мая фабрика «Камацу» объявляет весовую распродажу изделий второго сорта. 600 рублей за килограмм. Распродажа пройдет на территории фабрики «Камацу» по адресу Тихвин, улица Мебельная, дом 2. Фабрика «Камацу». Распродажа изделий второго сорта. Ждем всех 16 мая на территории фабрики «Камацу».
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Тихвине. 986-0404. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карвин.
4: О главном.
5: Сменить мобильного оператора в другом регионе станет проще. С 1 сентября можно будет сохранить прежний номер телефона при переезде в другой субъект страны. Чтобы воспользоваться опцией, абоненту нужно будет обратиться с заявлением к оператору связи. Сейчас при сохранении номера абонент остается на прежнем тарифе, поэтому звонки в новом регионе обходятся дороже. Обновленные правила позволят сменить тариф на местный при смене не только региона, но и оператора.
4: Россия.
5: Межгосударственный авиакомитет расследует падение легкомоторного самолета в Омской области. На место происшествия выехали следователи и криминалисты Следственного управления на транспорте. Самолет потерпел крушение у посадочной площадки Ковачева, находившиеся на борту пилот и наблюдатель погибли. По предварительным данным Росавиации, в ходе полета у самолета открылся капот двигателя. Пилот сообщил о намерении вернуться в точку взлета, затем связь с бортом была потеряна. Легкомоторное воздушное судно проводило мониторинг лесных пожаров в регионе. В России началась акция «Огонь памяти». Лампады с частицами вечного огня от могилы неизвестного солдата в Москве отправились поездами в города-герои, города воинской славы и трудовой доблести в 71-м регионе. Там частицы пламени вечного огня передадут ветеранам Великой Отечественной. Также огонь везут в новые регионы России и 14 иностранных государств. Отмечу, что акция «Огонь памяти» проходит в 10-й раз. США вернули Индии свыше 600 древних артефактов, похищенных и незаконно вывезенных из страны. Общая стоимость возвращенных ценностей превысила 13 миллионов долларов. В числе артефактов редкие бронзовые и песчаниковые статуи. Их изъяли в ходе расследования деятельности международных сетей контрабандистов. Те создавали поддельные истории происхождения предметов, используя подставных лиц и фиктивные документы. В Генконсульстве Индии в Нью-Йорке отметили, что эта реституция – часть глобальной тенденции по возвращению похищенных культурных ценностей странам происхождения.
4: Транспорт.
5: Биометрическую посадку на поезда протестируют в Нижнем Новгороде. Участники конференции «Цифровая индустрия промышленной России» смогут доехать до Нижнего на поезде «Ласточка» без бумажного паспорта. Достаточно посмотреть в камеру портативного устройства у проводника, и система сверит лицо с единой системой и откроет доступ в вагон. С 14 по 21 мая биометрическую посадку на поезд протестируют на трех маршрутах – от Москвы до Нижнего Новгорода, Иваново, Костромы и обратно. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
4: Новости на Дорожном радио.

0: 47. Строительная технология «Ростровелокс». Быстрый и экономичный способ возведения долговечных энергосберегающих зданий.
1: Рассчитать стоимость проекта и найти подрядчика для строительства дома можно на сайте rostro-velox.ru
0: или по телефону плюс 7 812 326 29 29.
1: Плюс 7 812 326 29 29.
2: Реклама.
3: Доктор, мы с мужем никак не можем найти общий язык, когда речь заходит о покупке новой мебели. Он не хочет считаться с моими желаниями.
4: Это вам не к психологу надо, а в мебельный салон «Домосед». Ведь у них есть мебель на любой, абсолютно любой вкус. Записывайте адрес. Город Тихвин, улица Школьная, дом 1, 7-й микрорайон. Мебельный салон «Домосед». Залог уюта и мира в вашем доме.
5: Люк! А, Люк! Глянь, что делается.
6: Всенародно любимая комедия «Любовь и голуби». 21 мая, ДК Римского-Корсакова. Билеты онлайн. Мои билеты РФ. О, мои билеты. Великий Новгород, Ломоносова, 22А, офис 1. У ГРН 119-532, 10-04-350. 12+.
7: Хорошо, когда есть свой участок. Чистота, уют, спокойствие. Спасибо компании «Септик Тихвин». Произвели работу за один день. С заключением договора и дальнейшим обслуживанием.
8: «Септик Тихвин», говоришь?
7: Именно так. Просто «Септик Тихвин».
8: А где же, милок, мне их найти?
7: Зайдите в 2GIS или Яндекс.Карту. Сразу появится адрес. Улица Советская, 154. Подробности в группе ВК «Септик Тихвин». Плюс 7 967 532 52 55. Плюс 7 967 532 52 55.
9: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
10: Нет, интернет-сети Линк надо первым запустить.
9: Почему?
10: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
11: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 900-7775.
12: Условия акции отключить по телефону при наличии технической возможности.
9: О, мастер уже пришел.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Тихвине. 986-0404. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняко, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
6: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
8: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделу «Автокредит».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
11: От Вернер?
10: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
11: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
10: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
12: Подробности на сайте чижик.клаб.
0: Дорожное радио.

0: пройдет. У всех свои ухабы и овраги. С утра за руль на поезд в самолет. Сквозь непростые жизни передряги.
1: Нам где-то выиграть, где-то проиграть.

0: Реклама.
1: Торговый дом «Вимас». Скидки ждут тебя. Три счастливых дня.
0: Каждую неделю три счастливых дня в торговом доме «Вимас». С 8 по 10 мая скидка 25% на гибкую черепицу и фасадную плитку. Подробности в магазинах.
2: Ростровелокс. Проверенная временем технология строительства теплых монолитных домов в несъемной опалубке.
3: Выбрать проект и найти подрядчиков, а также рассчитать стоимость строительства по технологии «Велокс» можно на сайте rostro-velox.ru или по телефону плюс 7-812-326-29-29.
2: Плюс 7-812-326-29-29.
4: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.
0: Реклама. События 2026 года. Цирк «Премьер» представляет новую программу «Карнавал». Яркие номера и удивительные животные. Впервые в Тиквине с 10 по 17 мая у торгового центра «Галерея». Билеты без комиссии на сайте premiercircus.ru. Справки по телефону плюс 7-981-939-0868. Торопись за билетами.
5: Мам, я хочу попасть в игровую вселенную.
6: Это что такое?
5: Новая детская игровая. Мне ребята рассказывали, там классно. Автоматы с играми, какие хочешь. Мега крутой лабиринт. Хоть каждый день веселись. А можно и праздник устроить с аниматорами.
6: Обязательно сходим. Только адрес надо узнать.
5: Я знаю, Тихвин. Торгово-досуговый центр «Садко». Второй этаж.
7: Ищите качественную древесину и строительные материалы? Не спешите в магазин, пока не увидите наши цены. ИП «Стахеев» — это надежное производство, на котором вы всегда найдете доски естественной влажности, сухие и строганные пиломатериалы, арболитовые блоки и многое другое по ценам без надбавок. Гарантируем индивидуальный подход и помощь с доставкой. ИП «Стахеев», Шведский проезд, дом 6. Подробности по запросу. ИП «Стахеев», Тихвин.
8: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
9: Ой, не, антенна барахлит.
8: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
9: Уже звоню.
10: Ситилинк. Звоните 900-7775. Подключите телевидение Ситилинк и получите 3 месяца в подарок. Звоните 900-7775.
11: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
9: И антенна не нужна. Пам-пара-пам.
12: Внимание! Только 16 мая фабрика «Камацу» объявляет весовую распродажу изделий второго сорта. 600 рублей за килограмм. Распродажа пройдет на территории фабрики «Камацу» по адресу Тихвин, улица Мебельная, дом 2. Фабрика «Камацу». Распродажа изделий второго сорта. Ждем всех 16 мая на территории фабрики «Камацу».
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Тихвине. 986-0404. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Дорожное радио желает всем доброго вечера. У микрофона Александр Молчанов.
5: О главном.
4: Американский президент Дональд Трамп заявил, что операция «Свобода» по освобождению судов из Ормузского пролива будет приостановлена на короткий период, чтобы оценить возможность завершения переговоров с Ираном. Свое решение глава Белого дома объяснил просьбе Пакистана и других стран, а также военными успехами против Ирана и прогрессом в достижении соглашения с Тегераном. Напомню, о начале операции «Свобода» США объявили 4 мая. Тогда Трамп заявил, что операция носит исключительно гуманитарный характер.
2: Россия.
4: Российские абитуриенты смогут подать заявление через портал госуслуги более чем в 1700 вузов страны в этом году. При этом сохраняются и традиционные методы подачи – лично или отправкой через Почту России. Об этом рассказал РИА Новости член Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Габитдинов.
2: Санкт-Петербург.
4: Городские власти работают над вопросом увеличения бесплатных точек Wi-Fi в Петербурге. Об этом сообщил спикер ЗАГС Собрания Александр Бельский. Операторы связи еще накануне предупредили петербуржцев о возможных ограничениях работы мобильного интернета в ближайшие дни. Они будут действовать на время подготовки и проведения торжеств в честь Дня Победы. Отключение мобильного интернета делается для обеспечения безопасности, пишут «Известия». Домашний интернет и обычные голосовые звонки будут работать в штатном режиме. В Центральном парке культуры и отдыха за 40 миллионов рублей отремонтируют Елагин дворец. Это следует из данных сайта госзакупок. По документу, во время работ к дворцу проведут новые водопроводные и электрические сети, а также обустроят парковые дорожки у входа. По данным издания «Деловой Петербург», особое внимание во время реставрации уделят сохранению зеленых насаждений.
2: Ленинградская область.
4: В 47-м регионе подвели итоги апрельского благоустройства. Ключевыми событиями стали проведение субботников и подведение итогов конкурса «Простомав», приуроченного к столетию области. Лучшие проекты малых архитектурных форм планируют реализовать в городах и поселениях уже в следующем году. Также завершился и 4-й архитектурный конкурс региона. Победителями признаны благоустройство в Выборге, Волхове и Приморске. Кроме того, в регионе началось федеральное голосование за проекты благоустройства в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Объекты, которые выберут жители региона, будут реализованы в 2027 году.
2: Транспорт.
4: Российский автопром проходит непростые времена. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с директором завода «КамАЗ» Сергеем Кагогиным. Путин отметил, что камский автопроизводитель с ситуацией справляется. Завод увеличил налоговые отчисления в бюджет и сохранил большинство коллектива. В свою очередь Сергей Кагогин доложил президенту, что компании помогла политика локализации, которая началась еще до 2022 года.
2: Деньги.
4: Курс доллара на сегодня 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 34 копейки. Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76. Это как?

0: сайте altoprofil.ru. Фасадные панели и сайдинг.
1: Реклама.
2: Еще немного, полежу.
1: Да, с ней не так просто расстаться. Мебельный салон «Домосед». Корпусная и мягкая мебель из России, Белоруссии и Малайзии. Кухни и шкафы-купе на заказ, доставка и сборка. Готовые решения для интерьера. Мебельный салон «Домосед». Магазин со всеми удобствами. Город Тихвин, Школьная 1, 7 микрорайон. Мебельный салон «Домосед».
3: Люк, а Люк, глянь, что делается.
4: Всенародно любимая комедия «Любовь и голуби». 21 мая, ДК Римского-Корсакова. Билеты онлайн, мои билеты РФ. О, мои билеты, Великий Новгород, Ломоносова 22А, офис 1. УГРН 119-532, 10-04-350, 12+.
5: Хорошо, когда есть свой участок. Чистота, уют, спокойствие. Спасибо компании «Септик Тихвин». Произвели работу за один день. С заключением договора и дальнейшим обслуживанием.
6: «Септик Тихвин», говоришь?
5: Именно так. Просто «Септик Тихвин».
6: А где же, милок, мне их найти?
5: Зайдите в 2GIS или Яндекс.Карту. Сразу появится адрес. Улица Советская, 154. Подробности в группе ВК «Септик Тихвин». Плюс 7-967-532-52-55. Плюс 7-967-532-52-55.
7: Я говорю интернет, вы говорите
8: Ситилинк!
7: Я говорю Ситилинк, вы говорите
8: подключили!
7: Вы подключили и получили
8: 3 месяца в подарок!
9: А что это тут происходит?
7: Ситилинк дает в подарок 3 месяца интернета при подключении.
9: Ого! А как подключить?
8: Легко!
10: Интернет Ситилинк. 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 900-7775.
11: При наличии технической возможности. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
8: Ситилинк!
12: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Тихвине. 986-0404.
13: Дорожное радио.

0: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
7: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтобы желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой «Ревалгин». «Ревалгин» поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
11: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
12: Плохая память. Головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
0: Дорожное радио.
14: Алиса

0: Реклама. На шашлыки поездка вскоре. Купим мясо в Светофоре. Майская прожарка цен во всех магазинах сети. Карбонат свиной 1 килограмм от 384 рублей. И многое другое. Не переплачивайте. Приходите к нам.
1: 16 мая в городе Новой Ладоге. Ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.
2: Забота о здоровье – ключ к долголетию. Приглашаем жителей Петербурга и области на диспансеризацию с полисом ОМС. Сагаз Мед. Выбор миллионов. Забота о каждом. 8 800 100 0702. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Погода на Дорожном радио.
4: Сейчас в Санкт-Петербурге плюс 9 облачно. Ветер западный слабый с порывами до 9 метров в секунду. Давление 760 миллиметров ртутного столба. По области плюс 8, плюс 13. В Выборге, Кингисеппе, Сосновом Бору, Ладейном-Поле и Подпорожье плюс 7, плюс 9. В Тихвине, Светогорске, Приозерске плюс 10. В Киришах и Луге плюс 11. В четверг в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь. От 10 до 15 градусов со знаком «плюс». Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио вместе в пути.
0: Реклама.
5: Мы задаем вам простой вопрос. Что важно для вас при выборе мебели?
6: Простота сборки и экологичность.
7: Чтобы выглядело современно.
5: А еще?
7: Еще? А можно получить гарантию?
5: Конечно, можно. В мебельном салоне «Домосед» вы можете приобрести мебель с гарантией от ведущих производителей. Узнайте подробности по телефону 950 018 12 34 или приезжайте. Город Тихвин, улица Школьная, 1. Мебельный салон «Домосед».
8: Сятко пицца – это более 30 различных видов пицц. С мясом, без мяса, с морепродуктами. Также в наличии свежие салаты, супы и закуски. Заказывайте с бесплатной доставкой на сайте satkopizza.ru, в приложении или по телефону 8 800 511 3404. Работаем в Тихвине, Бокситогорске и Пикалево. Сятко пицца – просто вкусно.
9: Ищите качественную древесину и строительные материалы? Не спешите в магазин, пока не увидите наши цены. ИП «Стахеев» – это надежное производство, на котором вы всегда найдете доски естественной влажности, сухие и строганные пиломатериалы, арболитовые блоки и многое другое по ценам без надбавок. Гарантируем индивидуальный подход и помощь с доставкой. ИП «Стахеев», Шведский проезд, дом 6. Подробности по запросу. ИП «Стахеев», Тихвин.
10: Компания «Механика» в Тихвине оказывает услуги по ремонту деталей двигателя по ценам Санкт-Петербурга. Шлифовка вала, расточка, гильзовка блоков, ремонт постелей, головок, ремонт карданных валов, компрессоров. Мы сами заберем ваши детали. Не тратьте свое время и деньги на поездки в Санкт-Петербург. Звоните 8-911-210-87-94. Приезжайте. Город Тихвин, транзитный проезд 5.
11: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
12: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
11: Почему?
12: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
13: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 900-7775.
14: Условия акции отключать по телефону при наличии технической возможности.
11: О, мастер уже пришел.
15: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Тихвине. 986-0404.
16: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: С вами в пути Александр Молчанов. Здравствуйте.
5: О главном.
4: Акция «Огонь памяти» началась в России. Лампады с частицами вечного огня от могилы неизвестного солдата отправились поездами в города-герои, города воинской славы и трудовой доблести. Там частицы пламени вечного огня передадут ветеранам Великой Отечественной. Также огонь повезут в новые регионы России и 14 иностранных государств. Напомню, акция «Огонь памяти» проходит уже в 9-й раз.
5: Мир.
4: Госсекретарь США Марко Рубио объявил о завершении операции «Эпическая ярость» против Ирана. По его словам, цели военной операции достигнуты. В то же время Дональд Трамп сделал заявление относительно операции «Свобода» по сопровождению судов через Ормузский пролив. Теперь объявляется приостановка на короткий период, чтобы оценить возможность завершения переговоров с Ираном и заключения сделки.
5: Про здоровье.
4: Для шашлыка лучше выбирать легкие варианты мяса. Как пишут РИА Новости, для этого подойдут курица, индейка, рыба, а также телятина или говядина. Маринад можно приготовить самостоятельно на основе лимонного сока, кефира, йогурта, специй и трав. Жарить шашлык следует от 30 до 40 минут.
5: Санкт-Петербург.
4: В Белом зале Петербургского политехнического университета Петра Великого прошло награждение отличников тотального диктанта. Об этом сообщили в пресс-службе акции. В этом году пятерку получили 2508 участников. Это почти в 4 раза больше, чем годом ранее. Всего же в этом году написали диктант 9716 петербуржцев.
5: Ленинградская область.
4: В Ленинградской области из-за резкого потепления в последние дни активизировались клещи. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Роспотребнадзора. Врачи напоминают гражданам региона о безопасности и сообщают, что клещевой энцефалит иногда переходит в хроническую форму, что может привести к тяжелым последствиям. Специального лекарства для этого заболевания пока нет, но существует вакцина. При укусах клеща следует в срочном порядке обратиться в больницу.
5: Транспорт.
4: В Госдуме выступили с идеей по бесплатному обмену билетов при задержке рейсов. Инициаторы предлагают ввести бесплатный обмен ЖД-билетов для пассажиров, которые опоздали на поезд из-за задержки или отмены стыковочного авиарейса. Авторы предложения отмечают, взаиморасчеты между перевозчиками в этом случае можно организовать без участия пассажира.
5: Деньги.
4: Курсы валют на среду, 6 мая. Доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 34 копейки. Вы слушали новости на Дорожном радио. Дорожное радио. Вместе в пути.
3: Новости на Дорожном радио.

0: 47.
1: Если все сделать правильно, дом послужит не одному поколению. Поэтому систему отопления я доверил компании «Ленгаз». Работают качественно и недорого. «Ленгаз». Система отопления в частном доме под ключ. Все газовое оборудование на «Ленгаз.ру».
2: Я живу в море.
3: И я.
4: И я.
3: И я тоже.
4: И я.
5: И мы.
2: Присоединяйтесь к нам. Семейный жилой квартал «Огни залива». Этой весной скидки на семейные квартиры до 1 миллиона при единовременной оплате. «Огни залива». 611-05-50.
6: Застройщик ООО «Дудерговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Реклама. События 2026 года. Цирк «Премьер» представляет новую программу «Карнавал». Яркие номера и удивительные животные. Впервые в Тиквине с 10 по 17 мая у торгового центра «Галерея». Билеты без комиссии на сайте premiercircus.ru. Справки по телефону плюс 7 981 939 0868. Торопись за билетами.
8: Компания «Семь соток» – это более 8 лет успешной работы, тысячи довольных клиентов. Компания «Семь соток» – это надежные теплицы от производителя, парники, беседки, сотовый поликарбонат, большой выбор оцинкованных грядок. Тихвин, улица Знаменская, дом 50, телефон 8-964-330-33-86. Качество, проверенное временем. Дачники рекомендуют.
9: Автосервис без магазина запчастей, как рыбалка без реки. Автоцентр Тихвин Моторс. 5 постов сервиса и технического обслуживания. 2 поста мойки. Компьютерный стенд развал схождения. Диагностика и ремонт кондиционеров. Шиномонтаж и регулировка фар. Большой выбор автозапчастей в наличии под заказ по доступным ценам. Все в одном месте. Город Тихвин, улица Карла Маркса, 88.
10: Хорошо, когда есть свой участок. Чистота, уют, спокойствие. Спасибо компании «Септик Тихвин». Произвели работу за один день. Заключение договора и дальнейшим обслуживанием.
11: «Септик Тихвин», говоришь?
10: Именно так. Просто «Септик Тихвин».
11: А где же, милок, мне их найти?
10: Зайдите в 2GIS или Яндекс.Карту. Сразу появится адрес. Улица Советская, 154. Подробности в группе ВК «Септик Тихвин». Плюс 7-967-532-52-55. Плюс 7-967-532-52-55.
12: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
13: Ой, не, антенна барахлит.
12: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
13: Уже звоню.
14: Ситилинк. Звоните 900-7775. Подключите телевидение Ситилинк и получите 3 месяца в подарок. Звоните 900-7775.
15: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
13: И антенна не нужна. Пам-пара-пам.
16: Внимание! Только 16 мая фабрика «Камацу» объявляет весовую распродажу изделий второго сорта. 600 рублей за килограмм. Распродажа пройдет на территории фабрики «Камацу» по адресу Тихвин, улица Мебельная, дом 2. Фабрика «Камацу». Распродажа изделий второго сорта. Ждем всех 16 мая на территории фабрики «Камацу».
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Тихвине. 986-0404. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Амурскую область, в город Белогорск. Здесь работает маслоэкстракционный завод «Амурский», якорный резидент территории опережающего развития, созданный по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Его запустили в 2017 году, и он стал первым в России предприятием по глубокой переработке соевых бобов. Цифры впечатляют. Ежегодно завод перерабатывает более 300 тысяч тонн сои и зерновых. Производит около 40 тысяч тонн соевого масла, а также соевый изолят и пищевую клетчатку. Все сырье без ГМО, выращенное на полях Приамурья. Сегодня здесь создано 800 рабочих мест. Компания предлагает расширенный социальный пакет. Помогает с детским отдыхом, поддерживает материально при подготовке к школе. Оплачивает спортивные секции и бассейн. Проводит корпоративные праздники и спортивные соревнования. При этом предприятие делает ставку на молодежь. Сотрудничает с Дальневосточным аграрным университетом, педагогическим университетом и колледжами. Студенты проходят практику, а по целевым договорам получают гарантию трудоустройства. В Белогорске открываются агротехнологические классы. Завод активно помогает школьникам с выбором профессии. МЭЗ «Амурский» – это пример того, как переработка местного сырья создает высокотехнологичное производство и дает уверенные карьерные перспективы на Дальнем Востоке. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке ОНО «Национальные приоритеты».
2: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
7: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
8: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
9: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
10: Желудок устроил бал? Скорее принимай «Пензитал». «Пензитал» помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. «Пензитал», чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
13: Подоле трат в кошельке покупателя в категории «Шашлыки» по итогам исследования «Рамирска». Панель за 2025 год.
14: «В ленте».
15: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
16: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
2: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
14: А давай, только шашлык еще возьмем.
2: А где самый вкусный?
14: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества. Чижик.
17: Подробности на сайте чижик.клаб.
18: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
19: Погода на Дорожном радио.
20: О погоде в Петербурге и Ленинградской области. Сейчас в регионе облачно, ветер западный слабый, порывистый, атмосферное давление в пределах нормы. По области от 8 до 13 градусов выше нуля. В Выборге и Ладейном-Поле плюс 8, в Светогорске, Тихоне плюс 10, в Луге и Киришах плюс 11. Завтра, 7 мая, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ветер умеренный, восточный, северо-восточный. Днем потеплеет до плюс 10, плюс 15 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться. Дорожное радио вместе в пути.
19: Дорожное радио.

едет, я скажу по-польски: прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь. Но что ей до того? Она уже в Иране, я понял.

Дорожное радио. Тихвин 102.6 FM.

на потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: 47.
1: Строительная технология «Ростровелокс». Быстрый и экономичный способ возведения долговечных энергосберегающих зданий.
2: Рассчитать стоимость проекта и найти подрядчика для строительства дома можно на сайте rostro-velox.ru
1: или по телефону плюс 7 812 326 29 29.
2: Плюс 7 812 326 29 29.
3: Года на Дорожном радио.
4: Сейчас в Санкт-Петербурге плюс 9, облачно. Ветер западный слабый с порывами до 9 метров в секунду. Давление 760 миллиметров ртутного столба. По области плюс 8, плюс 13. В Выборге, Кингисеппе, Сосновом Бору, Ладейном-Поле и Подпорожье плюс 7, плюс 9. В Тихвине, Светогорске, Приозерске плюс 10. В Киришах и Луге плюс 11. В четверг в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь. От 10 до 15 градусов со знаком «плюс». Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио «Вместе в пути».
5: Реклама.
6: События 2026 года. Цирк «Премьер» представляет новую программу «Карнавал». Яркие номера и удивительные животные. Впервые в Тихвине с 10 по 17 мая у торгового центра «Галерея». Билеты без комиссии на сайте premiercircus.ru. Справки по телефону плюс 7 981 939 0868. Торопись за билетами.
7: Мам, я хочу попасть в игровую вселенную.
8: Это что такое?
7: Новая детская игровая. Мне ребята рассказывали, там классно. Автоматы с играми, какие хочешь. Мега крутой лабиринт. Хоть каждый день веселись. А можно и праздник устроить с аниматорами.
8: Обязательно сходим. Только адрес надо узнать.
7: Я знаю, Тихвин. Торгово-досуговый центр «Садко». Второй этаж.
9: Надежная дверь – это первое, что встречает вас дома. Торекс – российский бренд входных дверей, которому доверяют миллионы семей.
10: Входные и межкомнатные двери от ведущих производителей. Замер, доставка и установка – все под ключ.
9: Торекс. Входите в уют с надежных дверей. Тихвин, 4-й микрорайон, дом 6. Телефон плюс 7 953 367 0776.
11: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Тихвине. 986-0404.
12: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейлрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
5: О главном.
4: Зарубежные товары, купленные в интернете, могут прибавить в цене 22% уже с будущего года. Минпромторг поддержал единовременное введение 22% налога на добавленную стоимость с 1 января, передает агентство ТАСС. Новшество затронет все иностранные товары, приобретаемые онлайн. При этом ведомство добавило, что сейчас прорабатывает с Министерством финансов поэтапное повышение НДС на зарубежные интернет-покупки с 7% с будущего года до 22% в 2029. Госавтоинспекция опровергла информацию об ужесточении штрафов за нарушение правил дорожного движения с 1 мая. Так ведомство прокомментировало появившуюся в СМИ и интернете информацию о том, что с этого месяца якобы выросли штрафы за превышение скорости, неправильную парковку, управление автомашиной без полиса автогражданки и так далее. В ГАИ напомнили, что любые изменения принимаются только на федеральном уровне, а утвержденные документы публикуют на официальном интернет-портале правовой информации. Биометрическую посадку на поезда протестируют в Нижнем Новгороде. Участники конференции «Цифровая индустрия промышленной России» смогут доехать до Нижнего на поезде «Ласточка» без бумажного паспорта. Достаточно посмотреть в камеру портативного устройства у проводника, и система сверит лицо с базой данных и откроет доступ в вагон. С 14 по 21 мая биометрическую посадку на поезд протестируют на трех маршрутах – от Москвы до Нижнего Новгорода, Иваново, Костромы и обратно. Казахстан планирует отказаться от закупок электроэнергии у России с 2027 года. Такое заявление сделал заместитель министра энергетики республики Сунгат Есимханов. По его словам, дефицит электроэнергии в Казахстане сокращается, и если все новые энергообъекты введут срок, необходимость в импорте отпадет к концу будущего года, передают слова чиновника агентства «Интерфакс».
3: Транспорт.
4: Компания «Аэрофлот» обновила правила провоза пауэрбанков на своих рейсах. Внешние аккумуляторы теперь нельзя сдавать в багаж, использовать для зарядки телефонов и заряжать их от розеток в креслах. Класть пауэрбанки на верхние багажные полки самолетов запрещено. Устройство должно находиться либо под сиденьем впереди стоящего кресла, либо в кармане на спинке. Один пассажир «Аэрофлота» может взять в салон не более двух пауэрбанков. Такие ограничения ввели на всех этапах полета в соответствии с новыми международными стандартами безопасности. Это были новости. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. 16 мая в городе Новой Ладоге ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.
1: Вам отказали в медицинской помощи, предлагают оплатить медуслуги, появились другие претензии. Страховые представители «Сагармед» помогут застрахованным своей компании в решении проблем на всех этапах оказания медицинской помощи. Круглосуточно и без выходных.
2: АО «Страховая компания «Сагармед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
0: Реклама.
3: Люк! Алютка! Глянь, что делается.
4: Всенародная любимая комедия «Любовь и голуби». 21 мая, ДК Римского-Корсакова. Билеты онлайн. Мои билеты РФ. О, мои билеты. Великий Новгород, Ломоносов, 22А, офис 1. УГРН, 119-532, 10-04-350. 12+.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Тихвине. 986-04-04. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Афиша «Дальний Восток».
1: Дальний Восток сегодня – территория активного развития и больших перспектив. Здесь кипит жизнь и открываются новые возможности для жизни, работы, учебы и отдыха. С 16 по 17 мая в самом центре Хабаровска, на Комсомольской площади и в парке имени Муравьева-Амурского пройдет фестиваль-ярмарка «Амурфест. Весна». В этот раз он посвящен году единства народов России. Гостей ждет ярмарка, где можно приобрести изделия местных мастеров. От этнической одежды и авторских кукол до столярных изделий и креативных новинок. Кроме того, посетители увидят выставку ретро-автомобилей, попробуют местные блюда и посетят интересные мастер-классы. На сцене выступят коллективы Хабаровского края, а кульминацией станет выступление хедлайнеров – дуэта «Галибри» и «Мавик». Узнать больше об интересных событиях регионов можно на сайте дальневосток2030.рф.
2: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
4: Это история нашей семьи.
3: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
7: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Погода на Дорожном радио.
9: О погоде в Петербурге и Ленинградской области. Сейчас в регионе облачно, ветер западный слабый, порывистый, атмосферное давление в пределах нормы. По области от 8 до 13 градусов выше нуля. В Выборге и Ладейном поле плюс 8, в Светогорске, Тихвине плюс 10, в Луге и Киришах плюс 11. Завтра, 7 мая, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ветер умеренный, восточный, северо-восточный. Днем потеплеет до плюс 10, плюс 15 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться. Дорожное радио вместе в пути.
8: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Кто-то о нем мечтает, кто-то к нему летит, а я живу у моря.
0: Семейный жилой квартал «Огни залива», Ленинский проспект, Дудорговский канал, школы, детские сады, полная отделка. Этой весной беспроцентная рассрочка от застройщика от 60 тысяч рублей в месяц. Подробности на огнизалива.ру. Застройщик ООО «Дудорговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Эти славные погоды май зовет к родным местам. И на дачах все в заботах. Это, конечно, в радость нам. В Светофоре сезонные поставки товаров для дачного интерьера. Не переплачивайте, приходите к нам.
0: 16 мая в городе Новой Ладоге. Ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+. Погода. Дорожном радио.
3: Сейчас в Санкт-Петербурге плюс 9, облачно. Ветер западный слабый, с порывами до 9 метров в секунду. Давление 760 миллиметров ртутного столба. По области плюс 8, плюс 13. В Выборге, Кингисеппе, Сосновом Бору, Ладейном-Поле и Подпорожье плюс 7, плюс 9. В Тихвине, Светогорске, Приозерске плюс 10. В Киришах и Луге плюс 11. В четверг в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь. От 10 до 15 градусов со знаком «плюс». Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Дорожное радио.
1: Как смогла ты подумать, не знаю, что тебя на кого-то меняю, что как раньше.

0: Реклама.
1: Огонь!
2: В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
1: Ура!
2: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
3: Я за Родину воюю! За Россию!
2: Для лиц старше 12 лет.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
5: Яркое приключение для всей семьи.
6: Я покажу тебе мир.
7: Обалдеть!
5: Большое кино про большие машины.
8: Грузовики, за работу!
5: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Погода на Дорожном радио.
9: 7 мая в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер умеренный, восточный, северо-восточный. Ночью температура воздуха понизится до минус 1 плюс 4 градусов. На севере региона до 4 градусов ниже нуля. Днем потеплеет до плюс 10 плюс 15 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Дорожное радио.
10: Кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа, сквозя

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Юбилей ДТП», «Первый угон» и «Наглость не всегда счастье». С вами Владимир Лебедев. Поехали. В этом году нас ждет один интересный юбилей. 130 лет назад состоялось первое зарегистрированное ДТП. Оно произошло 30 мая 1896 года в Нью-Йорке. Электромобиль Генри Уэллса столкнулся с велосипедом Эвелина Томаса, который отделался переломом ноги. А вот первый в мире угон автомобиля был зарегистрирован парижской полицией в том же году, буквально через несколько дней, 8 июня. Точно известно, что героем этой истории стал Пежо. Что касается других деталей этого авантюрного детектива, то они довольно противоречивы. По самой популярной версии, состоятельный владелец Пежо, некий Жюльен Берон, был обокраден собственным механиком. Но машину быстро нашли, поскольку весь парижский автопарк в то время насчитывал несколько сотен машин. Кстати, до сих пор пальму первенства по самым дурацким угонам держит один американец из Коннектикута. Но как держит? Сидит, в смысле. Суть в следующем. Пришел некий Джазерел Кинг в автосалон. Мол, хочу внедорожник джип. Ему, да легко, давайте деньги. Он, соответственно, кредитку, а там ничего. Полный ноль. Само собой, в покупке господину Кингу было отказано. Молодой американец даже не обиделся, а чуть ли не на глазах продавцов угнал джип со стоянки. Все бы ничего, только спустя месяц Джазерл явился в тот же салон и потребовал поменять ему машину на новую по программе «Трейд-ин». Менеджеры, конечно, ошалели от такой наглости, но нашли в себе силы вызвать полицию. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Цените, любите и будьте всегда рядом с близкими. Вместе с вами в пути Денис Клявер.

0: Погода на Дорожном радио.
1: В четверг ожидается облачная погода с прояснениями. Местами кратковременный дождь, ветер восточный, северо-восточный умеренный. Ночью от минус 1 до плюс 4 градусов. На севере региона до минус 4. Днем от 10 до 15 градусов тепла. Атмосферное давление будет мало меняться. Прогноз рассчитан Яндекс.Погодой. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Дорожное радио.

J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi un bon

0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Дорожное радио представляет.
2: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
3: Подконтрольны вам деревни, действуют подпольщики.
2: Добронравов, Шукшина, Быстров.
4: Нам проводник нужен.
2: «Семь верст до рассвета». Уже в кино. 16+.
1: Погода на Дорожном радио.
5: 7 мая в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер умеренный, восточный, северо-восточный. Ночью температура воздуха понизится до минус 1 плюс 4 градусов. На севере региона до 4 градусов ниже нуля. Днем потеплеет до плюс 10 плюс 15 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.

0: Погода на Дорожном радио.
1: В четверг ожидается облачная погода с прояснениями. Местами кратковременный дождь, ветер восточный, северо-восточный умеренный. Ночью от минус 1 до плюс 4 градусов. На севере региона до минус 4. Днем от 10 до 15 градусов тепла. Атмосферное давление будет мало меняться. Прогноз рассчитан Яндекс.Погодой. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
4: Это история нашей семьи.
3: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Дорожное радио представляет.
7: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
8: Подконтрольная вам деревня, действуют подпольщики.
7: Добронравов, Шукшина, Быстров.
9: Нам проводник нужен.
7: «Семь верст до рассвета». Уже в кино. 16+.
6: Дорожное радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel.

Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио. Дорожное радио. Вместе в пути.

горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде

спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные сборы, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем.

самый, кто на год, кто совсем. Потому что всегда мы должны возвращаться. Так оставьте ненужные сборы, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых никто не бывал, на которых

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

боимся мы волка и сову. Дело есть у нас, в самый жуткий час мы волшебную косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне,

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Тихвин 102.6 FM. Вместе в пути. Дорожное радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Юбилей ДТП», «Первый угон» и «Наглость не всегда счастье». С вами Владимир Лебедев. Поехали. В этом году нас ждет один интересный юбилей. 130 лет назад состоялось первое зарегистрированное ДТП. Оно произошло 30 мая 1896 года в Нью-Йорке. Электромобиль Генри Уэллса столкнулся с велосипедом Эвелина Томаса, который отделался переломом ноги. А вот первый в мире угон автомобиля был зарегистрирован парижской полицией в том же году, буквально через несколько дней, 8 июня. Точно известно, что героем этой истории стал «Пежо». Что касается других деталей этого авантюрного детектива, то они довольно противоречивы. По самой популярной версии, состоятельный владелец «Пежо», некий Жюльен Берон, был обокраден собственным механиком. Но машину быстро нашли, поскольку весь парижский автопарк в то время насчитывал несколько сотен машин. Кстати, до сих пор пальму первенства по самым дурацким угонам держит один американец из Коннектикута. Но как держит? Сидит, в смысле. Суть в следующем. Пришел некий Джазерел Кинг в автосалон. Мол, хочу внедорожник джип. Ему, да легко, давайте деньги. Он, соответственно, кредитку, а там ничего. Полный ноль. Само собой, в покупке господину Кингу было отказано. Молодой американец даже не обиделся, а чуть ли не на глазах продавцов угнал джип со стоянки. Все бы ничего, только спустя месяц Джазерл явился в тот же салон и потребовал поменять ему машину на новую по программе «Трейд-ин». Менеджеры, конечно, ошалели от такой наглости, но нашли в себе силы вызвать полицию. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя,

Я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя я спрашивал,

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.